0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и державу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: будем готовы.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

приходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: и тишину.
1: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
2: Либо-либо.
3: Это именно то, что нужно было Pfizer. Большой скачок в стоимости акций. В этом квартале продажи антивирусного препарата Paxlovid превзошли ожидания на 2 миллиарда долларов.
4: Продажи моноклональных антител Keytruda выросли на 21% в этом квартале, до суммы 7,4 миллиарда долларов, и продолжаются очень хорошо.
5: Сегодня Eli Lilly анонсирует инвестиции в 3 миллиарда долларов в расширение производства глюконоподобного пептида-1 на своем заводе в Висконсине. Это происходит всего через день после публикации результатов сравнения их препарата для потери веса ZipBound с препаратом Вегови от Novo Nordisk.
6: Это недавние телесюжеты о корпорациях Pfizer, Merck и Eli Lilly. О том, какие лекарства они только что разработали и какую прибыль надеются от этого получить. Миллиардные доходы, триллионные обороты, штаб-квартиры по всему миру и собственные исследовательские лаборатории. Вот что такое фармацевтический бизнес сегодня. Созданное этими компаниями будет упаковано в миллионы одинаковых капсул, ампул и таблеток и доставлено по всему миру, в том числе и в аптеку у вашего дома. Там вы сможете купить хоть леденцы от кашля, хоть аналог модного Оземпика для похудения. А аптекарь лишь выдаст вам коробочку и пробьет чек. Но так было не всегда. Когда-то искусство составления, упаковки и продажи лекарств были неразделимы. Аптека была не только магазином, но и химической лаборатории, где фармацевт готовил препараты прямо при пациенте. На полках стояли кувшины с солями ртути и опиумной настойкой, в горшочках хранились толченые кости, барсучье сало и печень коршуна. Аптекарь мог продать вам патентованный препарат от ревматизма и сифилиса, созданный по его авторскому рецепту из 33 секретных компонентов. Оставалось надеяться, что эта смесь вас хотя бы не убьет. Без таких вот магазинчиков не было бы современных фармацевтических корпораций, потому что основатели многомиллиардных компаний зачастую начинали именно как помощники и ученики в лавке аптекаря. А еще без алхимических магазинов с травами, эссенциями, примочками и притирками в красивых банках не было бы эстетики нашего любимого Гарри Поттера.
7: Как я уже говорил, я приготовил сегодня несколько смесей. Кто скажет, что же за зелья это могут быть? Да, мисс?
8: Грейнджер, сэр. Вон в том котле веритасерум.
9: Расширенный курс зельеварения.
8: Это сыворотка правды. А это амартенс. Самое мощное приворотное зелье. Оно пахнет для каждого по-своему, в зависимости от того, что нравится. Например, я чувствую запах скошенной травы, нового пергамента и зубной пасты. Мятной.
7: Амортенция не может сотворить любовь, это невозможно. Но она и впрямь вызывает сильное увлечение или одержимость. И потому это, вероятно, самое опасное зелье в этой комнате.
6: Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста «Почему мы еще живы?». В нем мы совершим путешествие во времени от средневековых алхимических лавок до роскошных аптечных магазинов, известных на весь мир, и увидим, как полумистическое искусство зельеварения превратилось в современную, дорогую и наукоемкую индустрию. В этом выпуске будут опиум, порошок из мумий, немного эзотерики, а еще притирки, пилюли, мази и пластыри. Короче, это выпуск про историю аптечного дела. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики «Веледа». В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав. Конец X века. Столица арабского халифата – Багдад. Средневековый мегаполис, где живет почти миллион человек. Торговцы и ремесленники, чиновники и военные, мудрецы-книжники и священнослужители муллы. Прямые дороги от 4 городских ворот ведут в центр, где находится мечеть и роскошный дворец халифа. А чуть поодаль раскинулся богатый и пестрый, крытый восточный базар. Заглянем в одну из тысяч торговых лавок, которые открываются рано утром. Так, что тут у нас? Весы со множеством маленьких гирек, чтобы аккуратно взвешивать даже небольшие объемы товара. На полках и прилавке сосуды с ароматной водой, спиртом и сахарными сиропами на основе цветов и фруктов. В кувшинах – камфорное масло. Во флаконах – мускус, такая пахучая паста из желез оленика барги. И амбра – вещество из желудка китов, тоже ароматное. В мешках – высушенный ревень, тамарин, мускатный орех и еще куча трав и пряностей. Запах головокружительный. За прилавком стоит хозяин – пожилой мужчина в шелковой челме и с длинной бородой. Люди зовут его Ассай Далани, что означает «торговец сандаловым деревом». Сандал и правда важная часть его ассортимента. Сайдалани владеет искусством алитер вальшарап, то есть создание лекарств, благовоний и сиропов. Он профессиональный фармацевт своего времени, а мы с вами находимся в одной из первых в истории аптек. Для X века это очень продвинутое заведение. В Европе ничего подобного нет. Если у вас заболели живот или голова, напала лихорадка, укусил верблюд или еще что-нибудь приключилось, Сайдалани подскажет лекарство. Если готового нет, он прямо при вас сделает его из сырья, которое хранится на полках. Например, растолчет сурьму, чтобы приготовить кохоль, порошок для лечения глаз. Или смешает мазь на основе дохна, растительного масла, например, ромашкового. Еще у него можно купить зубную пасту или порошок, ингаляции, припарки, суппозитории и пластыри. В общем, лекарственные формы, известные нам и сегодня. В X веке у арабов расцветала не только фармацевтика, но и наука в целом. Это времена Аббасидского халифата, огромной империи, которая простиралась на территории Аравийского полуострова, Ближнего Востока, Северной Африки, части современных Индии, Ирана и Центральной Азии. Некоторые из этих земель раньше входили в империю Александра Македонского, и там арабы соприкоснулись с наследием греческой культуры. В отличие от многих завоевателей своего времени, они не стали разрушать библиотеки, ведь в Коране сказано, что знание от Аллаха. Так, через завоевания, а еще через христианские секты несториан и яковитов, которых изгнали из Византии, в халифат пришло античное знание, философские трактаты Аристотеля и Платона, медицинские труды Галена и Гиппократа. Их переводили на арабский в специальных переводческих школах, которые расцвели в IX веке. Самое известное называлось просто «Дом мудрости». Наш Сайдалани, кстати, ученый муж. Он учился фармацевтике в специальной школе и сдавал экзамен. Конечно, он читал и главный античный фармацевтический труд, переведенный в «Доме мудрости», книгу о лекарственных веществах греческого автора Педания Диаскорида. В этом сборнике первого века нашей эры было описано более 500 лекарств животного и растительного происхождения, включая многое из того, что хранится в лавке Сайдалани. Впрочем, врачи халифата расширили греческий список еще на 1500 наименований. В начале XI века в арабском мире появилась одна из главных книг во всей истории врачебного дела – пятитомный «Аль-Канун фит-тип» – «Канон медицины». Его автором был философ, врач, визирь, придворный лекарь эмиров и султанов Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Сина, более известный на Западе как Авиценна. Авиценна описал, как вырезать карциному, исследовал симптомы желудочной язвы и колита, которыми, кстати, страдал и сам, и рассказал об инновационном способе введения лекарств с помощью иглы. Конечно, эти трактаты соответствовали духу времени со всеми сопутствующими предрассудками, вроде представления о том, что лечение надо начинать с очищения организма, а значит, с кровопускания, клизмы и вызывания рвоты. Но все-таки для своего времени Авиценна был очень продвинутым врачом, и его канон медицины стал квинтэссенцией медицинского знания его времени. Например, второй том труда был посвящен описанию 800 известных Авиценне лекарств. В общем, наш багдадский Сайдалани из X века согрет мудростью лучших умов своего времени. И стоят его просвещенные услуги дорого, так что ходят к нему только богачи. Жители районов попроще могут обратиться к аттарам, продавцам парфюмерии. Они тоже торгуют лекарствами и вообще всякой химией, но не имеют профессионального фармацевтического образования. То есть пластырь, чтобы налепить на шишку, аттар вам продаст, но смешать лекарства из сильнодействующих веществ уже вряд ли сможет. Наконец, на большой дороге можно встретить странствующих шарлатанов, что под видом лекарств торгуют совсем уж сомнительной бурдой с якобы чудодейственными эффектами. Такое разделение аптекарей на фармацевтов с образованием, простых продавцов лекарств и странствующих торговцев волшебными пилюлями останется в аптечном деле на многие века. Чего не скажешь о халифате аббасидов. Продержавшись почти 500 лет, он в итоге развалится под грузом дворцовых интриг и ударами монголов. В 1258 году войска внука Чингисхана захватили Багдад и устроили там резню. Через 10 дней казнили последнего халифа. Ну а вместе с халифатом закончился и золотой век арабской науки. Зато к этому времени восточной мудростью заинтересовались в Европе. С арабского на латынь начали переводить и, собственно, арабских, и античных авторов, оригиналы которых не пережили ранние средние века. Особенно плодотворными были переводчики из Толедо, из Сицилии, то есть тех территорий, которые только недавно были отвоеваны у мусульман. Например, им покровительствовал король Сицилии, Италии и Иерусалима и император Священной Римской империи Фридрих II, и сам прекрасно говоривший по-арабски. Отчасти под его влиянием новым центром медицинской и фармацевтической мысли стала Италия. Начало 14 века. Итальянский город Падуя, недалеко от Венеции. Пройдемся вдоль одного из каналов, соединяющих реки Бренто и Бакильоне. Полюбуемся на Палаццо делла Раджоне, где заседает городской суд. Выйдем на недавно построенную площадь Синьории и закажем в осетрии свежевыловленного в Венецианской лагуне угря. Ох, кажется, угорь оказался не таким уж свежим. В животе бурлит, в горле тошнота, лицо позеленело. Срочно в аптеку, она как раз за углом. И мы снова в самой продвинутой аптеке своего времени. Продавцу за прилавком есть что нам предложить. Как насчет настойки мяты, мелиссы и полыни? Эти травы горькие и хорошо стимулируют аппетит. Причем тут аппетит? Ученый-фармацевт охотно пояснит, болезнь надо лечить ее противоположностью. Принцип, сформулированный почтенным Галеном. Вы же не можете сейчас смотреть на еду? Значит, травы успокоят ваш желудок и простимулируют пищеварение. Кстати, настои на травах, которые здесь продаются, так и называются – галеновые препараты. Это основной ассортимент аптеки, ведь химии как науки еще не существует. Составлять лекарства можно только из подручных средств, а самые доступные из них – именно травы. Европейская фармацевтика, как и вообще медицина, продолжает опираться на античное наследие, а именно на труды Галена и Диаскорида, переведенные из греческого на арабский, а потом с арабского на латынь. Их наш фармацевт прочитал, пока учился в Салерно. Там находится самое старое в Европе светское учебное заведение. Медицинская школа, сложившаяся еще в IX веке на стыке греческой, арабской и еврейской науки. Тот самый император Фридрих II – дал школе исключительное право присваивать звание врача и запретил кому-либо на подвластных ему землях заниматься медициной без салернского диплома. Отдельно аптекарей в школе в те времена не учили, но студенты-медики должны были знать свойства лечебных растений и читать Диаскорида и Авиценну. Более современный учебник-травник, книгу простых лекарств, написал профессор салернской школы Матео Сплатари. Впрочем, большинство рецептов он скопировал все у того же Диаскорида. Это было типично для науки того времени, ведь считалось, что древние уже все знали, и остается лишь смиренно переписывать их знания. Кстати, Плутарий был сыном женщины-врача, которая тоже окончила школу в Салерно. И это во времена, когда образование было доступно почти исключительно мужчинам. Пройдя серьезную по тем временам подготовку, наш аптекарь имеет полное право смешивать лекарства. Вот в лавку зашла встревоженная женщина и начала сбивчиво объяснять, что ее маленький сын в последнее время ужасно кашляет, хрипит и жалуется, что ему трудно дышать. «Должно быть, это от узости его груди», — заключает аптекарь. «Мы бы сегодня сказали, что у мальчика астма». Аптекарь достает из-под прилавка свою драгоценность, которую купил за большие деньги у одного из салернских профессоров. Это копия «Антидотариум Николаи», «Противоядие Николая», популярного сборника 150 медицинских рецептов, тоже восходящих к арабским текстам. Там аптекарь находит рецепт алипты, в переводе с греческого просто мази. Ее как раз рекомендуют мальчикам, страдающим астмой, да и в целом слабым детям, которые долго не поправляются. Глядя в книгу, аптекарь принимается переливать жидкости из кувшинов и растирать в ступке какие-то пахучие вещества. Вот что у него там. Акварозариум – водный дистиллят лепестков розы. Красный стиракс – это душистая смола растения ликвидамбр. Амбра и мускус – те самые пахучие вещества, которые мы нашли еще в лавке у багдадского аптекаря. Камфора – пахучий компонент эфирных масел лавра. Вытяжка из алоэ, ну и опиум – традиционный лекарственный компонент еще с античных времен. Можно догадаться, что розовая вода тут просто основа. Амбра, мускус и камфора больше для запаха, чем для эффекта. А главный компонент – опиум. Вещество, как мы сегодня понимаем, довольно опасное и вызывает сильное привыкание. Вряд ли оно вылечит мальчика, хотя и успокоит на какое-то время его и его встревоженную мать. Даже самые ученые аптекари в это время имеют смутное представление о том, как и почему действуют лекарства, ведь их химические свойства неизвестны. Впрочем, есть и те, кто пытается проникнуть в природу веществ и понять, как все устроено на самом глубоком уровне. Правда, вопросы они перед собой ставят с современной точки зрения не самые практичные. Как превратить железо в золото? Как создать эликсир жизни? Как синтезировать легендарную античную панацею, лекарство от всех болезней? Конечно, я говорю об алхимиках. Алхимия — это не химия, а скорее эзотерическая практика и философия, которая появилась еще во времена арабского халифата. Алхимики стремились подвергать трансмутации, то есть преобразованию, серебро, медь, золото, ртуть, железо, олово и свинец, но рассматривали их не как химические компоненты, а как символы и аллегории духовных процессов. Главной целью был, конечно, философский камень, который не только превращал металлы в золото, но и преобразовывал дух Создателя, открывая ему сокровенные знания о мире и даруя могущество. Была у алхимиков и одна условно-медицинская задача — поиск эликсира бессмертия. Впрочем, успехов в ней они добились таких же, как в поисках философского камня. В XII веке алхимик, монах и оксфордский профессор богословия Роджер Бэкон сетовал: «Почти никто не знает, как делать металлы путем трансмутации. Еще меньше людей знают, как выполнять те работы, которые имеют ценность для продления жизни». Не добившись ничего в своей основной цели, алхимики все же дали фармацевтике много нового. А главное, усовершенствовали техники преобразования веществ. Чтобы превратить один металл в другой, они чего только не пробовали. Сжигать, кипятить, растворять, выпаривать и сплавлять. Будущим фармакологам особенно пригодилось искусство дистилляции, то есть выпаривания и последующей конденсации. Считалось, что именно так можно выделить из грубой материи вещества его активное действующее начало – квинтэссенцию. Так, неспешно, на стыке медицины, алхимии, философии и эзотерики, в средние века развивалось знание о веществах и химических процессах. Однако времена менялись. В XVI веке в Европе началась реформация, за которой последовали кровавые религиозные войны и охота на ведьм. А еще к уже знакомой, но по-прежнему ужасающей чуме добавился сифилис. Его из Америки привез Христофор Колумб. В общем, наступало жестокое и бурное новое время. Оно несло новые болезни, а значит, требовало и новых лекарств. Тогда в Базеле объявился человек, который заявил, что все эти галеновые травки — ерунда. Пришла пора лечиться по-серьезному. 1527 год. Заглянем в базельскую аптеку к Освальду Беру, профессору медицинского факультета. Мы оказались в поистине волшебном месте. Под потолком висит чучело крокодила и витой рог единорога. На самом деле это рог кита нарвала. Часть шкафов забита восточными пряностями – перцем, миндалем, имбирем и шафраном. Другие склянки, если верить латинским надписям, содержат кровь дракона, порошок из человеческих костей, печень коршуна, барсучье сало, камень гнезда ласточки и другие увлекательные ингредиенты. Следом за нами в аптеку входит, нет, не очередной встревоженный пациент, а ревизор. Он просит аптекаря проводить его в подвал, убедиться, что травы, хранящиеся там в тюках, не завяли. Зовут ревизора Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, но все знают его под прозвищем Парацельс. Он в это время занимает хорошо оплачиваемые должности главного городского врача, аптечного ревизора и профессора Базельского университета. Эти места Теофраст получил по протекции влиятельного книгоиздателя Иоганна Фробина, но заслуженно. Он вылечил Фробина от диабета и спас от ампутации ноги. Несмотря на важные должности, дипломы Венского и Феррарского университетов и славы чудо-целителя, богачи все равно смотрят на Парацельса косо. Он почти простолюдин, сын обедневшего дворянина и крестьянки, ухаживавшей за больными при монастыре. Коллеги-врачи тоже относятся к нему с долей презрения, отчасти из-за его образа жизни. Один современник описал его так:
0: «Он жил как свинья, выглядел как погонщик, находил величайшее удовольствие в компании самой распутной и низшей черни и на протяжении всей своей славной жизни был обычно пьян».
6: Это в целом правда. Теофраст Бомбаст много общался с простонародьем, с теми, кого в Средневековье не считали за приличных людей. Школярами и наемниками, шахтерами и ремесленниками, городской беднотой. Помимо собутыльников, он видел в них источник знаний. Это вообще было его принципиальной позицией. В отличие от своих современников, Парацель считал, что настоящее знание можно почерпнуть только на практике, а не из древних книг. После окончания университетов, прежде чем осесть в Базеле, Парацельс много путешествовал. Если верить его запискам, он обошел всю Европу и даже дальше. От Турции до Пруссии, от Латвии до Португалии, от египетской Александрии до Англии. Он странствовал с цыганами и бродячими цирками, служил военным врачом в Нидерландах, Италии и Дании, изучал свойства металлов в химической лаборатории при руднике. А главное, учился врачеванию у цирюльников, монахов, алхимиков, банщиков и повитух. В общем, у всех, кто мог поделиться практическим навыком, а не очередным пересказом Авиценны. Можно долго перечислять приключения Парацельса, но я, пожалуй, перейду к той части его биографии, которая изменила фармацевтику. Накопленный практический опыт привел его к пониманию, что методы Галена и Авиценны, мягко говоря, устарели. Нрава Парацельс был бурного, поэтому с былыми авторитетами он в итоге порвал, причем радикально. В 1527 году он заклеймил их как еретиков и публично сжег их труды на Базельской площади. И это во времена, когда ученые боялись даже чуть-чуть покритиковать этих светочей древней мудрости. Вместо этого Парацельс предложил собственную философию человека и природы. Очень вкратце, суть такова. Человек неразрывно связан со Вселенной и является как бы ее отражением. Все, что есть во Вселенной, есть в человеке. Вселенная состоит из химических элементов, и человек состоит из химических элементов. Этой догадкой Парацельс опередил свое время на пару веков. Правда, под химическими элементами он подразумевал в первую очередь ртуть, металлы, серу и соль – традиционные ингредиенты алхимиков. Их нехватка или избыток, по мнению Парацельса, и вызывали болезни, так что ими же нужно было и лечить. Так он придумал ятрохимию, как бы химию на службе медицины или алхимию лекарственных препаратов. Аббат из Зальцбурга, больного подагрой, Парацельс вылечил бальзамом из скипидара, горького коричневого масла, мелко натертого мыла и виннокаменной соли, а также диеты против отложения солей. Ведь подагра – не что иное, как их избыток. Для лечения чесотки он одним из первых предложил использовать серу, а при проблемах с пищеварением назначал железосурмянистые и цинково-оксидные мази. Однако главным его интересом была ртуть. Ее и раньше использовали в медицине, смешивая с жирами, но Парацельс расширил ее применение для лечения сифилиса и водянки, так как обнаружил у нее мочегонные свойства при приеме внутрь. Разумеется, он был образованным и умным человеком и понимал, что почует людей тяжелыми препаратами, а потому тщательно соблюдал дозировки. Когда его начали критиковать коллеги, Парацельс ответил таким доводом. «Что является, что не является ядом? Все вещи – яд, и ничто не обходится без яда. Только доза определяет, что вещь не становится ядом». Сегодня мы знаем краткий вариант этого изречения. «Все яд и все лекарство». Столь радикальным подходом Парацельс в итоге настроил против себя чуть ли не все медицинское сообщество, был вынужден покинуть Базель и продолжил странствие. Он умер в 48 лет, оставив после себя 20 тысяч страниц рукописей, из которых 95% при его жизни остались неопубликованными. А некоторые из-за придуманных Парацельсом неологизмов не расшифрованы до сих пор. Но главное дело было сделано. Парацельс расшатал костную средневековую фармацевтику и воспитал учеников, которые продолжили дело ятрохимии. Правда, многие его последователи, усвоившие, что людей можно лечить ртутью и серой, часто были не так осторожны, как сам Парацельс. Это сделало лекарства следующей эпохи поистине опасными. Прежде чем двигаться дальше, я хочу еще чуть-чуть задержаться на мысли Парацельса о ядах, лекарствах и решающей все дозировке. Время нашей партнерской рубрики про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики Веледа. И сегодня у нас одновременно прекрасная и очень опасная героиня. Красуха, красавка обыкновенная, сонная одурь, бешеная ягода – это все о ней. Ну а вы наверняка знаете это растение под названием белладонна. Это такой невысокий кустик с темными ягодами, родственник белины и дурмана. Некоторые птицы, например, дрозды, едят эти ягоды без проблем, а вот для человека они ядовиты. Все потому, что в них, а еще в листьях и в корнях белладонны содержится алкалоид группы атропина. Знакомое слово, да? Но давайте по порядку. Белла Донна в переводе с итальянского «красивая женщина». Считается, что растение получило такое название, потому что итальянки, а потом и не только они, закапывали сок белладонны в глаза. Дело в том, что атропин расширяет зрачки. Считалось, что так взгляд приобретает особую выразительность и такую томную влажность. Еще один способ использования белладонны – варить из нее приворотные зелья. В другие снадобья ведьмы и травники это растение тоже добавляли. Альтернативные названия белладонны – бешеная ягода и сонная одырь – связаны как раз с тем, как большие дозы атропина могут действовать на человека. Ну, например, вызвать делирий. Помрачение сознания, при котором пострадавший галлюцинирует, бредит, а еще может быть очень агрессивным. Плюс к этому люди с древности знали, что от сонной одыри учащается сердцебиение, тошнит, пересыхает во рту и случается светобоязнь. Короче, если хочешь кого-нибудь по-ведьмински припугнуть, но так, чтобы сразу не убить, способ идеальный. Кстати, научное название травы – атропа белладонна. Атропа в греческой мифологии одна из богинь судьбы, та самая, которая перерезает нить жизни. Но по иронии судьбы оказалось, что тот же самый атропин может и спасать жизни. Один такой очень громкий случай произошел 20 марта 1995 года в токийском метро. В утренний час пик 5 членов религиозной секты Аум Синрикё пронесли на несколько станций обернутые в газеты пакеты с жидким зарином. Это такой нейропаралитический яд. Каждый из террористов зашел в вагон поезда, проехал несколько станций, а перед выходом положил пакет на пол и проткнул специально заточенным концом зонта. Жидкость начала испаряться, образуя смертельно опасный газ. У тех, кто находился рядом, сперва просто жгло в глазах и горле и заложило нос, но дальше симптомы нарастали. Рвота, мышечные спазмы, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, судороги, затрудненное дыхание, потеря сознания и в некоторых случаях смерть. В общей сложности пострадало более 6 тысяч человек, из которых 13 погибли. И погибших могло бы быть гораздо больше, если бы не атропин. Дело в том, что атропин с середины 20 века известен как антидот при отравлениях фосфороорганическими соединениями. Зарин как раз такое. Выяснили это ученые, которые после Второй мировой и во время Холодной войны изучали все возможные методы, которыми можно защитить людей от нервно-паралитических газов – зарина и замана. Они установили, что таким свойством обладает, в частности, сульфат атропина, того самого алкалоида из белладонны. Как только японские медики поняли, с чем имеют дело, а к тому моменту члены секты Аум Синрикё уже несколько раз использовали зарин в своих атаках, так что сообразили врачи быстро, они сразу стали вводить пострадавшим атропин внутривенно. Известно, что после этого теракта японские больницы увеличили постоянные запасы атропина и других антидотов. При этом атропин в медицине используют не только как антидот. Например, офтальмологи закапывают его в глаза пациентам, чтобы расслабить мышцы глаза и расширить зрачок. Это бывает полезно при некоторых диагностических процедурах. А еще капли и мази с атропином тормозят развитие близорукости. Но и это еще не все. За многовековую историю наблюдений за эффектами белладонны выяснилось, что вещество отлично работает как спазмолитик, уменьшает секрецию слюнных, потовых и желудочных желез, а еще помогает при барикардии, то есть при очень низком пульсе. Вот такой вот яд и вот такое вот лекарство. Ну а теперь давайте про растения, которые точно не ядовиты и даже полезны. Расскажу вам про средства для волос от наших партнеров бренда натуральной косметики Веледа. У них, например, есть классный укрепляющий тоник для роста волос с розмарином. Веледа производит его уже больше 100 лет, и это до сих пор один из бестселлеров бренда. В составе тоника для роста волос, как всегда, только натуральные ингредиенты. Среди них экстракт листьев хрена и эфирное масло розмарина. Вместе они тонизируют кожу головы и усиливают приток крови к корням, чтобы простимулировать рост волос. Наносить средство нужно массажными движениями. Это помогает ингредиентам лучше делать свою работу. В инструкции сказано, что делать такой массаж желательно каждый день, а смывания тоник не требует. Но если волосы сухие на кончиках, ломкие или тусклые, к тонику можно добавить еще и масло для волос Веледа с розмарином, арахисом и экстрактом клевера. Оно питает, восстанавливает и придает блеск. После долгой зимы и бесконечных шапок очень нужная штука. Купить эти средства и другую косметику от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами кириллицей – дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Переместимся во вторую половину 17 века, в Лондон, стремительно растущий город, стоящий на пороге промышленной революции. Здесь живет почти 500 000 человек, и все время приезжают новые, поэтому тут тесно, шумно и грязно. Пройдемся по одному из центральных районов, скажем, Чипсайду, застроенному деревянными каркасными домами. В них обычно по 4 этажа, и на первом всегда мастерская или магазин. Вот и вывеска «Фармаси». Внутри непривычно тихо, опрятно и чисто, и можно увидеть уже знакомые нам атрибуты аптеки. Деревянный прилавок и весы со множеством гирек. У стены стоит аптекарский кабинет, большой комод со множеством выдвижных ящиков, наподобие библиотечного каталога, но с лекарствами внутри. Позади продавца – полки, на которых рядами расставлены фарфоровые кувшины с целебными ингредиентами. Жители Лондона болеют сифилисом, чумой, туберкулезом, водянкой, гриппом, малярией и еще множеством зараз и лихорадок. Тяжелые болезни требуют тяжелых лекарств, помните? Так что под рукой у фармацевта теперь янтарная кислота, ацетат кальция и луна-корнеа – белый порошок хлорида серебра, применяемый для обеззараживания. Внимательный посетитель заметит на полке бутыль с надписью «Раствор Фаулера». Это 1% раствор арсената калия, то есть соли калия и мышьяковой кислоты. Вообще-то это сильный яд, и в былые времена его применяли по прямому назначению. Например, подливали в вино политическому сопернику. Но теперь это популярное средство от малярии, сифилиса, астмы и экземы. Кстати говоря, способ изготовления арсената калия описал сам Парацельс. В соседнем бутыльке можно разглядеть кусочки каламеля, хлорида ртути, наиболее щадящую форму этого тяжелого металла. Препарат ртути широко применяется в мазях как средство от поражений кожи. Они действительно чуть-чуть помогают, но в целом скорее вредят. В выпуске про сифилис мы рассказывали, как один монах-бенедиктинец пытался лечиться ртутью. От этого у него выпали все зубы и волосы. Формулу каламеля вывел ученик Парацельса – Освальд Кролиус. Именно из его работы препарат попал в первое издание лондонской фармакопеи, выпущенной Королевским колледжем врачей в 1618 году. Фармакопея – это официальный справочник лекарственных препаратов и их форм. Такие книжки в новое время приходят на смену устаревшим средневековым травникам. Теперь фармацевт должен делать лекарства, описанные в официальном справочнике, а не искать рецепты в очередном пересказе работ Диаскорида. За этим следят профессиональные гильдии и авторы фармакопеи – Королевский колледж врачей. Проблема в том, что наличие справочника не гарантирует пользы перечисленных в нем лекарств. Фармакопеи 16 и 17 веков содержат еще более безумный набор препаратов, чем более ранние сборники. Тут и рецепты из канона медицины, и фрагменты средневековых травников, и формулы ятрохимиков, и народные средства, и авторские микстуры каких-нибудь влиятельных членов гильдии лондонских аптекарей. Например, в лондонской фармакопее, как ингредиенты для лекарств, перечислены 5 разновидностей мочи и 14 разновидностей крови. Экскременты гуся, собаки, козы, голубей, ласточек, мышей, павлина и людей. Запах в аптеке снова стоит умопомрачительный, но теперь это вообще не аромат амбры и розовой воды. Некоторые рецепты включают многоножек, пенисы оленей и легкие лягушек. Для провоцирования рвоты можно купить обрезки ногтей. Вполне резонно. От эпилепсии аптекарь добавит лекарства, перетертые черепа тех, кто умер насильственной смертью. А от туберкулеза и астмы перетрет в порошок египетскую мумию. Удивительно, но достать этот ингредиент в Лондоне не так уж сложно. Качественных мумий регулярно импортируют из Египта. Впрочем, хватает шарлатанов, которые готовят мумии дома, просто окуная куски мяса в спирт и коптя их как ветчину. Фармакопеи существуют и по сей день, и есть даже перечень, где собраны все существующие лекарства. Сегодня их счет идет на десятки тысяч, и единым справочником фармацевты не пользуются.
10: Ну, фармакопея, как понятие, немножко устарела.
6: Рассказывает Семен Гореликов, координатор клинической фармакологии в онкологическом центре при больнице Маунт Оберн, США.
10: То есть нам про него рассказывали, безусловно, в университете, но я не пользуюсь ей для того, чтобы узнать как бы что-то о лекарстве. Просто потому что количество лекарств там колоссальная. То, чем специализируется, тот использует свои источники информации, но обычно это какие-то, вот, ну, какие-то коммерческие предприятия, это базы данных, где тебе, допустим, нужна информация про какое-то лекарство, тебе нужно знать дозу в пациентах с почечной недостаточностью, тебе нужно знать там процент кашля при приеме вот этого лекарства. Это все как бы есть в интернете, это удобно по категориям найти и посмотреть.
6: Каламель, мышьяк, пенисы оленей, толченые мумии. Чтобы разобраться во всем этом великолепии, учиться в 17 веке начинают уже с подросткового возраста и вовсе не в специальной школе. Считается, что практика в этом деле прежде всего. Так что карьеру наш лондонский фармацевт начал в качестве аптечного мальчика. Нанялся к какому-нибудь опытному специалисту, жил в его доме, помогал в лавке и параллельно учился делать лекарства. 5 капель того вещества, 7 граммов этого, растереть ртуть, долить спирт, нагреть, выпарить, дистиллировать, разлить по бутылкам, надписать этикетку. Все это старый аптекарь мог делать молча, никому не объясняя. Это пока еще очень средневековый способ передачи знания от мастера под мастерью. За лишние вопросы можно и по шее схлопотать. Поэтому учились аптекарские мальчики, просто внимательно наблюдая за тем, как наставник проводил свои операции. Не понял или не рассмотрел чего-то, ну, сам дурак. Смотри внимательнее. Через 3-5-7 лет, может, и научишься. Потом можно пойти в университет, чтобы получить ученую степень. Первый специализированный курс запустили в Падуе в 1533 году. Позже титул магистр фармации стали давать в Вене, Праге, Кембридже и немецких вузах. Там кандидат в аптекаре учил специальную медико-фармацевтическую латынь. Постигал свойства лекарств, правила их приготовления и хранения, а еще изучал, как бы мы сегодня сказали, soft skills – искусство общаться с клиентами и профессиональную этику. Впрочем, все это по желанию. Высшее образование для аптекарей не было обязательным еще очень долго. Например, в той же Британии специальных школ не существовало до 1841 года, а экзамен для фармацевтов стал обязательным только в 1868. Сегодня диплом вуза

0: университете была еще программа, где у нас было дополнительно вот этот curriculum встроена система практик. То есть там по 3-4 месяца в течение учебного года мы работали кто-то в аптеке, кто-то в госпитале, то есть в разных возможных местах. И это тоже помогло определиться, где нам больше нравится.
1: При этом быть фармацевтом в новое время очень выгодно. Аптека – это гарантированный доход. В некоторых случаях буквально гарантированный государством. Например, в Германии, Австрии и следующих, к примеру, России в 18-19 веках аптеку можно было открыть только на основе специального разрешения, а выдавалось оно, исходя из норматива на душу населения. Допустим, во второй половине 19 века в Петербурге и Москве норматив был 12 тысяч жителей, а в губернском городе 10 тысяч жителей. То есть если в городе живет 30 тысяч человек, значит, там могут работать только 3 аптеки. Четвертую открыть уже не разрешат. Расчет был на то, что если у аптекаря есть гарантированные клиенты и источник дохода, то ему не нужно гнаться за прибылью и продавать некачественные лекарства. Если аптеку все-таки удалось открыть, она обеспечит владельца на всю жизнь, и ее можно будет передать по наследству, чтобы и у потомков была безбедная старость. Такова, например, история все еще существующей аптеки семейства Мерков в Дармштадте. Фридрих Якоб Мерк открыл ее в 1668 году и завещал своему племяннику. Тот передал ее по наследству сыну, а затем внуку Генриху Эммануэлю Мерку. А Генрих Эммануэль уже превратил семейную лавку в настоящее промышленное производство. Но обо всем по порядку. Современником Генриха Эммануэля был Фридрих Сартернер. Жил он тоже в Германии, в городе Падерборн, а начал карьеру, как водится, аптечным мальчиком. В 1803 году он сдал экзамен на аптекарского ассистента, а через год совершил важное открытие. Экспериментируя с млечным соком опиумного мака, он выделил из него белые кристаллы. Это явно была соль какого-то вещества. Сэр Тёрнер попробовал скармливать кристаллы крысам и бродячим собакам, и те иногда засыпали, а иногда умирали. Экспериментировать на людях сэр Тёрнер не решался, пока однажды его не одолела сильная зубная боль. Измученный недугом, он на свой страх и риск проглотил несколько кристаллов, которые сам синтезировал. Вскоре боль ушла, а аптекарь погрузился в сон. Проснувшись, он понял, что вещество вроде безопасно для человека. Спойлер, это не так, но сэр Тёрнер тогда об этом не знал. Он позвал 3 своих друзей и стал предлагать им кристаллы в разных дозах. Выяснилось, что 30 миллиграмм препарата вызывает ощущение счастья и легкости в голове. Еще 30 – сонливость и чрезмерную усталость. А еще 30 – путанность сознания. Сэр Тёрнер предположил, что оптимальной дозой является 15 миллиграмм и назвал вещество морфий в честь греческого бога сна и сновидений. Так, в 1804 году Фридрих сэр Тёрнер наконец выделил из опиума, который применялся в медицине веками, его активное начало – морфин. Морфин быстро заменил опиум как болеутоляющее. Его даже начали прописывать страдающим от алкогольной и опиумной зависимости. Увы, сам морфий тоже вызывает сильнейшее привыкание. И вскоре в мире появилось немало морфиновых наркозависимых. Сэр Тёрнер начал продавать морфин в 1817 году. И весть о новом интересном веществе быстро разошлась в аптекарском сообществе. Удовлетворить спрос решился как раз Эммануэль Мерк. Для этого он открыл в Дармштадте отдельную химическую лабораторию, где начал производить морфин в промышленных масштабах. Так было положено начало компании Merck, одной из главных фармацевтических корпораций сегодня. Химики и фармацевты тем временем принялись изучать свойства морфина и скоро обнаружили, что это лишь один из целого класса веществ – алкалоидов. В 1818 году французы Пьер Пелетье и Жозеф Каванту выделили из рвотных орешков стрихнин, а затем получили кофеин из кофейных зерен и хинин из коры хинного дерева. Эти алкалоиды устроили переворот в фармацевтике. Химия лекарств стала еще более сложной, требования к фармацевтам выше, а производство препаратов, наконец, вышло за пределы аптек в специальные лаборатории и цеха.
2: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии. Не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент.

0: скажете. Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама. За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия либо-либо могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
1: Эта аптека располагалась на втором этаже большого углового здания. Наверху лестницы был небольшой вестибюль с зеркальными стенами и скамейками. Большие сложные двойные двери вели из вестибюля в аптеку. В ней было 6 окон с зеркальным стеклом и те большие цветные витрины, которые так редко можно увидеть сегодня.
2: Так описывает московскую аптеку 19 века фармацевт Исайя Гинзбург. Как и большинство аптекарей в этой истории, он начал карьеру с должности аптекарского мальчика. В 1892 году, когда ему было 17 лет, Исайя покинул семью и поступил на службу в аптеку одного провинциального городка. А заработав репутацию и отучившись в Казанском университете, перебрался в ту самую аптеку в Москве, богатое устройство которой он оставил в своих мемуарах.
1: «Сама аптека была намного больше той, в которой я работал раньше. В старшем персонале числился владелец, управляющий и еще один человек. Было 6 клерков по рецептам, которые только контролировали и составляли самые сложные рецепты. Было несколько помощников, и один из них заботился только об упаковке товаров, а другой только помогал в лаборатории. 2 молодых парня бегали по поручениям и упаковывали многочисленные предметы для готовой продажи».
2: 19 век – это вообще время аптечного блеска и роскоши. Многие известные аптеки тогда начали выглядеть как дорогие бутики. Скажем, заведение фармацевтического магната Владимира Феррейна на улице Никольской в Москве славилось просторными залами, золочеными вазами, венецианскими зеркалами, дубовыми резными шкафами, коврами и плиткой на полу. Зайдя туда, можно было почувствовать себя лучше уже от одного вида всего этого великолепия. Это были не просто богатые, но одни из самых прогрессивных городских заведений. В той аптеке, где работал Исайя Гинзбург, в 1896 году был установлен один из первых в России сеансов телефонной связи между Москвой и Санкт-Петербургом.
1: «Центральная станция сообщила нам, что мы можем бесплатно позвонить в Санкт-Петербург в течение 10 минут. Мы немедленно набрали номер. Первым заговорил наш менеджер. Я помню его взволнованный голос, когда он спросил: „Извините, кто на связи?“ И русский на другом конце провода назвал свое имя и должность. Менеджер продолжил объяснять: „Генерал, я говорю с вами из Москвы, из аптеки примерно в 600 милях от вас“. Затем генерал на другом конце провода заволновался: „Неужели я так отчетливо слышу ваш голос за 600 миль? Я, конечно, очень признателен, что вы позвонили по моему номеру“».
2: В 1910 году Исайя Гинзбург принял предложение тестя уехать из страны, сел вместе с семьей на корабль и через 8 дней уже увидел Статую Свободы. Он получил гражданство США, открыл собственную аптеку в Кингстоне на берегу реки Гудзон и следующие 50 лет до конца своей жизни обслуживал американцев. О его карьере мы знаем из мемуаров, которые опубликовала его дочь. За то время, что он проходил путь от аптечного мальчика до владельца собственного заведения, фармацевтика переживала бурный рост. Фармакохимия перестала выглядеть как эзотерическая варка зелий. Она превращалась в научную дисциплину, основанную на систематических наблюдениях и экспериментах на животных. В аптеках теперь лежали препараты из морфина для успокоения и кофеина для бодрости. Салицин и салициловая кислота продавались как противовоспалительные, а эфир и хлороформ – как анестетики. Соли тяжелых металлов и прочие ядрохимические монстры постепенно пропадали с прилавков. С ростом рынка росли и масштабы производства лекарств. Маленькой лаборатории в подсобке было уже недостаточно. Крупные аптековладельцы в Европе, США и России стали открывать промышленные фармакологические лаборатории для создания новых формул и заводы для производства препаратов в самых разных формах. Таблетки и капсулы, постилки и леденцы, эмульсии и мази, суппозитории и клизмы. К 1917 году у Владимира Феррейна были несколько аптек, пара лабораторий, химический завод, стеклодувная фабрика и свои плантации лекарственных трав в Подмосковье и Крыму. Правда, у этого роста была и обратная сторона. Развитие фармацевтики было таким бурным, что законодательство за ним просто не поспевало. В XIX веке не было такого понятия, как контроль качества лекарств. И никто не требовал проводить 3 стадии клинических исследований, чтобы проверить, что препарат эффективен и безопасен. Любой врач или аптекарь мог придумать собственную формулу чудодейственных пилюль или сиропа, запатентовать ее, назвать как-нибудь звучно, например, индийские пилюли доктора Морзе или эликсир Даффи, и успешно продавать. Так расцвел рынок патентованных препаратов.
3: Да, в 19 веке это был, в общем, такой как бы дикий запад, и да, зачастую вот фармацевты и врачи просто замешивали существующие препараты в, как бы, в произвольном порядке и в пропорциях, надеясь как бы что-то получить. Ну, то есть популярная как бы история о том, как в сиропе от кашля был кодеин, но он есть и сейчас, но по рецептам кокаин был в чем-то, безусловно, и ну, различное количество вещей, которые сейчас ну, как бы нам могут только сниться. И я думаю, что как бы современный подход к лекарственным препаратам такой, что прежде чем мы будем давать что-то людям, мы хотим проверить, в первую очередь, что оно безопасно, во вторую очередь, что оно работает, и в том, что мы на самом деле проверили это как минимум 3 этапами клинических исследований.
2: Впрочем, некоторые из авторских препаратов были весьма успешны. Например, альтернативный сок из корня лопуха и 4 других растений, который придумал фармацевт и ветеран гражданской войны США полковник Элай Лили. Этот сок продавался как средство от ревматизма и сифилиса. Доктор Эмиль Баррелл разработал Тиакал – действенное средство от кашля, и Дигален – препарат для восстановления сердечного ритма. А фармацевт Карл Файзер, который начал карьеру примерно в одно время с Исайей Гинзбуром, как-то скооперировался со своим кузеном-кондитером и придумал оборачивать горькое средство от глистов, сантанин, в сладкую конфетку. Уже в 20 веке предприятие полковника Лили переросло в фармацевтическую корпорацию Элай Лили. Лекарства доктора Баррелла спасли от краха швейцарскую компанию Roche, а со сладких пилюль от глистов начался успех корпорации Pfizer. Фармацевты продолжали смешивать лекарства по авторским рецептурам, пока в 1937 году американцы массово не отравились патентованным препаратом под названием эликсир сульфаниламид. Скончалось около 100 человек, и общественный резонанс привел к принятию федерального закона о пищевых продуктах, лекарственных и косметических средствах. Эпоха авторского зельеварения в стенах аптек закончилась.
3: Чтобы создать лекарство и запатентовать его, оно должно быть одобрено FDA, это орган регулирования лекарств в Америке. И этот механизм настолько сложный, что у человека, не связанного с фармой, практически нет возможности это сделать, потому что требования очень высокие, клинические исследования, там 3 разных стадий. То есть даже не каждая маленькая фарма в состоянии довести лекарство от его разработки к как бы к тому, что оно и существует на рынке. Их чаще всего покупает большая фарма, как бы и уже доводит это дело до конца.
2: После Второй мировой войны в целом завершился процесс, который шел аж с 9 века. Производство и продажа лекарств окончательно разделились. В аптеках перестали хранить запасы трав и химикаты в банках. Они стали просто магазинчиками с лекарствами и всякой всячиной. А правнуки и праплемянники бывших аптекарских мальчиков возглавили компании, выросшие из семейных предприятий. Сегодня мы знаем их как корпорации Pfizer, Merck, Eli Lilly, Roche, Johnson & Johnson и так далее. Возможно, в их ряду могла бы стоять и корпорация Ferrein, но этому не суждено было сбыться. Большевики отобрали у Владимира Ferrein все его заводы и лаборатории. Бывший фармацевтический магнат устроился в собственную аптеку кладовщиком, а всего через год умер от инфаркта. Сегодняшние аптекари больше не начинают карьеру с должности мальчика. Теперь путь в профессию лежит только через диплом вуза. И придумывают препараты сейчас совсем другие люди, сотрудники тех самых фармкомпаний. И смешивают лекарства уже давно не на глазах у пациента. Хотя вот тут остаются и маленькие исключения.
3: Но фармацевты все еще создают лекарства, просто это чаще всего смешивание разных ингредиентов, да, по рецепту, который тоже уже установлен. Например, в педиатрии очень часто необходимо создать суспензию какого-то лекарства, которое не выпускают в жидком виде, как бы вот на фабрике. И чтобы дозу, которую необходимо ребенку, можно было рассчитать, то есть от таблетки нельзя отколоть маленький кусочек и сказать, что это там 0,2 миллиграмма. Поэтому его нужно растолочь, заданное количество таблеток, развести. Обычно 2 жидкости используются. Одна — это такой агент, который помогает вот этому порошку как бы раствориться. И чаще всего какой-то подслащивающий агент, который делает это более-менее удобоваримым. После чего мы рассчитываем дозу, зная вес ребенка.
2: Хоть это и не похоже на раствор из душистой амбры, корня лопуха и розовой воды, но все равно какая-то магия зельеварения в этом сохраняется.
3: Вообще, фармацевт — это одна из таких профессий, которая исторически всегда вызывала очень много доверия у людей. К врачам исторически, наверное, особенно сейчас, очень сложно попасть. И можно ждать месяцами. А некоторые вопросы, в принципе, можно, в принципе, вылечить без участия врача. Ну, что-то с животом, да, какие-то простудные явления. И вот с такими вещами люди часто идут в аптеку, где есть лекарства без рецепта, которые можно использовать, и где есть фармацевт, который как бы специалист по этим лекарствам. И к нему можно обратиться без записи предварительные, он как бы там. Вот он стоит, человек в белом халате, вот за стойкой.
2: Большинство аптек теперь мало отличаются от обычных магазинов у дома. И внутри нет никаких рогов единорога или баночек с драконьей кровью. Однако былую роскошь и таинственность можно ощутить в музеях, которыми стали многие исторические аптеки. В России это, например, аптека доктора Пеля и сыновей в Петербурге или музей старой аптеки во Владимире. Такие же есть во многих европейских городах. Здание аптеки Ферейна сохранилось и по-прежнему стоит в Москве по адресу Никольская, 1921, строение 2. Сейчас там магазин и ресторан, а о том, что находилось тут раньше, напоминает лишь табличка у входа. Впрочем, фасад аптеки со статуями греческой богини здоровья Гигеи по-прежнему красив. Ну а если окажетесь в Дармштадте, можете прийти по адресу Райнштрассе 79. Там находится аптека Энгель. От исторического здания, правда, ничего не осталось, но вообще это то же самое заведение, которое в 1668 году приобрел Фридрих Якоб Мерк. И оно по-прежнему принадлежит семье Мерков, уже 12-му ее поколению. Друзья, 21 апреля стартовал курс студии «Либо-либо» по разговорным подкастам, и на него еще можно попасть. Если вы давно мечтали запустить свой подкаст, но не знаете, с чего начать, это очень хороший вариант. Лекции читают сотрудники студии. И вместе с коллегами мы поможем разобраться, как придумать идею своего шоу, как подготовиться к записи эпизода, где найти героев и экспертов, как записать себя без посторонних шумов, а еще выложить выпуск на все платформы и найти первых слушателей. Я, кстати, тоже преподаю на этом курсе. От меня там будет две лекции. Как искать информацию и как придумывать цепляющие заголовки и описания выпусков. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на сайт. Там будут все подробности о программе, тарифах и оплате. Очень вас ждем. Обязательно приходите.
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезды полосатым, носатым, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посетителей,

приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот все расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский вот времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то под биточки, по тематике это либо какой-то пацанский рэп там про дружбу там. Помните, я сейчас вспомнил, честно не помню как, какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «К-47», помните, там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одном из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он, по-моему, сейчас существует, я честно, вот, никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладова и Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говорит, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорит там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой, там, в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это там, фэнтезийная ситуация, конечно, такого не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон-то в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это, это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн-батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком, это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает. А в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ, я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучшее в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендрешь перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрешь перед абстрактным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн. Там пидоров-пидоров. То есть вот человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третисортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню. Человек малоизвестный, наверное. И таким образом, вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, ну, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот то, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус «Сукин дети первого класса» просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот. В основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит, очень агрессивный вот этот флоу первого класса, часто он его меняет, то есть прям очень-очень круто, очень-очень такая мясная пластиночка, поэтому если вдруг не слышали, послушайте, но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл, не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием, его может вообще не быть. И не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим. Он хорош техникой, технической составляющей. Да, ритмом рэпа. Вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры. Вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса? Там был рэпер-царь. Рэпер-царь — это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку, и фанат его перефристайлил, и забрал у него футболку. Я честно не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще в этой, это пошло не звучало, рэп-игре, да? Это бездарнейший, у него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих, правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, до единой, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя, там сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то, более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп и также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, мы дальше продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как Рэпер Шок.

рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот он Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

мой член. Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельно. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Егор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваш.

Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался «Optic Russia». И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. А вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибьют альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибьюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» «Optic Russia», когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это, ну, просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления. А есть так, ну типа, ну неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше. Локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. А значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, ну, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, потому что я, ну, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок ушел из рэп-войска и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, ну, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, ну, у него до этого уже слабая работа пошли, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что, на самом деле, с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, ну, там, в случае 50 Cent, это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ну, то есть, ну, ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. Ну, и то же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, ну, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым. И каким-то вот перестал он... Вот что такое вообще Первый класс, да? То есть это же сочетание чего-то несочетаемого, да? То есть какая-то абсолютно дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный. При этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально. То есть, ну, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать. Потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером-царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, ну, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ну, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, да, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунте. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунты и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческая она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то пусто».

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделаны, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известны. И вышли у них два альбома, ну по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока. Да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну там много, понятное дело, что там много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень, очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть, вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Оксимирона, потому что «Горгород» это... Ой, как бы так сказать там... Когда я услышал, да, что Слава сказала, что «Горгород» это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше. Но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивается только за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лурида. Вот послушаем его.

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это вон, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жид» — это, конечно, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жид», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формат. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа такое вот. Он вывел вот этот вот смысл как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там. Как-то вот какие-то речевые показывать, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты к кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше. И потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютно правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драга, они себя называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все. Ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

Вот это все зародилось, вот эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, когда это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида, тоже он занимался примерно тем же самым. Но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать.

0: лесенки вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что ну, это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, у нас не будет ни Eminem'а своего, ни своего 50 Cent'а, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая миграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, пить, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну, просто, ну, батл-культура, это очень локально, там, ну, кто-то там сначала были фристайл-батлы, там, онлайн-батлы, потом там, Noise что-то еще читал, потом Noise пришел, ну, и замечательно, да, там, то есть, был там, вот, батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну, хотя бы слышали, уж, ладно, может, кто-то не смотрел, но, я думаю, все, по крайней мере, слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого мазафакинг рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то серьезно сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда. Ты. А это так получилось. Потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп. И стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас... Всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить. И порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да? Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак.
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи. Просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю поэтому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Вить.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос. Как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно... быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще... мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но был уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, ну мне домой надо, к ребенку. он сказал: да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Но, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал: «Ну, давай».
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали «Последнюю дискотеку». Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные
3: нюансы.
1: Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там 3 переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, я начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно. Ты сказала, что там другой этикет, другие правила. А ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы? Потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну нет, не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям, чтобы пойти в гости... Ну... Почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот. Тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время... К как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
5: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
5: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
5: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
5: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать.
3: Ну, вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
5: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которой она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
8: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
8: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
8: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
8: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс.
8: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе, но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
8: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
8: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
8: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
8: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
9: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн.
10: Привет!
11: Мне, если честно, не верится вообще.
10: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
11: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которым я могу поделиться, которые мне помогли.
10: Это было бы очень интересно.
11: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
10: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
11: Спасибо.
3: Совет номер два.
11: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
10: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
11: Ничего себе.
10: Да.
11: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
10: Ты уже так делала?
11: Нет, у меня так подруга делала.
10: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
11: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
10: Или фильм смотреть вместе, сериал.
11: О, да.
10: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
10: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
10: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них
3: скрывать? Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал... четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
10: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
10: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование. И почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья. И знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним mm-hmm. общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Mm-hmm. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
10: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается... Иначе, я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
10: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: I beg to differ, как говорится.
11: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, Mm-hmm. как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
10: Это очень ценное качество.
11: Интересно, да.
10: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
11: Конечно, да.
10: Класс, это очень круто.
11: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
10: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
11: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
10: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли. Она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать. И говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю. Мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла. Mm-hmm. И ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
10: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
11: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Mm-hmm. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты дальше переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
10: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
11: Да.
3: Ну да.
10: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
11: Ничего себе.
10: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
10: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
10: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
10: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
11: Спасибо, спасибо, пока.
10: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
10: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
10: Спасибо, очень приятно.
3: Увидимся.
10: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
12: Спасибо, тетя Монеточка.
10: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
10: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
13: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио «Сахаров».
1: Веду мимо кафе, там сидит какой-то мой знакомый, а с ним какой-то незнакомый. И этот незнакомый говорит: «И что это такое? Это ты делаешь фестиваль?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я такого, я ничего-то не знаю». И потом что-то я говорю: «Ну, слушай, мы тут как бы эстетская музыка». Он говорит: «Я, говорит, эстет. Я вот на Виленскую ходил на лекции. Ведь Виленскую знаю, а Чинджовер в душе не был».
2: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Духу не помеха, четыре стены.
3: Антивоенная музыка.
5: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
6: Привет, Виленская!
7: Здравствуй, Максим Заговор. А что это за приветствие такое у тебя сегодня? Веселое.
6: А вот, да, хочется фамильярничать. В общем, это Максим Заговор, Анна Виленская, подкаст правозащитного проекта «Первый отдел. Антивоенная музыка», юбилейный 20-й выпуск, между прочим.
7: Ну, это просто невероятно. Целых 20 выпусков позади. Вот это да.
6: Один еще впереди. Я начну с альтернативной истории. В июне 2022 года в России мог, я бы сказал, должен был состояться лучший музыкальный фестиваль в истории страны. Вот просто представьте. Ник Кейв и рядом Айгел. Незапрещенная, блестящая группа на пике формы. Дикий рэпер Слоу Тай и рядом Оксимирон. Там батя всех хипстеров Мак Де Марко и просто отцы наши, Аукцион, Вежливый отказ. Самые яркие на тот момент молодые группы планеты Black Country New Road, Squid, а рядом с ними, опять же, наши Кедр Ливанский, Интурист, краснознаменная дивизия имени моей бабушки. И, в общем, еще десятки их и наших артистов. Я, конечно, сейчас говорю о фестивале «Боль», который, ну и до ковида-то установил новую планку для российских фестивалей. А в 2022 году, после эпидемии, должен был, да без всякого преувеличения, вот стать абсолютно историческим событием. Мне кажется, что его вспоминали бы, уверен, больше, чем каких-нибудь монстров рока, вот это вот, когда в Советский Союз в 91-м году приехали Металлика и AC/DC, больше Продиджи на Красной площади. Просто потому, что это другое. Это как бы другой подход. Мне кажется, ну как бы не нужно большого ума, чтобы за большие деньги привести самых дорогих артистов в мире на Красную площадь. А у «Боли» был другой подход. Там это был единый котел, в котором варились и иностранные музыканты, и российские. И я помню, в 19-м году, когда приезжала группа там Fontaines DC, которая сейчас стадионы собирает, но она была не хедлайнером, хедлайнером была группа Ice Peak, и так далее, и так далее. То есть это, ну, как бы, вот все вместе, все рядом, и такое абсолютное доказательство развития новой российской сцены, которая смотрит на западных звезд не снизу вверх, не на разогреве поиграть, а вот прям работает с ними наравне. Короче, невероятный котел энергии, музыки, атмосферы, но мы же говорим про 22-й год, а 24 февраля мы все проснулись в другой жизни. И в этой жизни такой фестиваль, такая боль, такой фестиваль, открытый миру, но при этом не заискивающий ни перед кем, он оказался невозможен. А главный идеолог «Боли», человек, который придумал этот фестиваль, Степан Казарьян, вскоре уехал из страны, осел в Сербии и тут же придумал фестиваль в Белграде. Этот фестиваль называется «Чинджовер». И в 24-м году, с 9 по 12 октября, он пройдет уже в третий раз. Мы позвали Степу об этом фестивале поговорить. Ну, об этом фестивале и не только. Степа, привет.
8: Привет. Очень рад вас видеть. Правда, сразу задали такую грустную тему. Как-то прям сразу с бутылку захотелось взяться, честно.
7: Да ты что, мне вообще не показалось грустно. Я так воодушевилась. Я еще хотела вот что сказать. И, кстати, спросить у тебя, что ты думаешь, Степа, по этому поводу. Вот ты, Макс, классно сказал, что фестиваль — это доказательство состоятельности сцены или, в общем, короче, какая-то планка музыкальная, срез, который можно посмотреть. Мне пришло в голову, что вообще большой фестиваль, такой какой-нибудь большой, реально крутой, он еще и бывает подведением итога и формированием некого жанра. Потому что вот сток в 69-м году, который прошел в Америке, там ведь бог знает, что звучало на самом деле. Если смотреть каждое произведение, которое там играли, то это то блюз, то кантри, то еще непонятно что. А когда он отгремел, то уже тогда стало понятно, что все, что там происходило, это была рок-музыка. И вот уже дальше мы имели дело с этим новым термином. Вот я хотела спросить, Степа, у тебя такой же пафосный взгляд на фестиваль? Тебе тоже кажется, что это срез подведения подведение итогов, невероятное, там, не знаю, образование нового жанра и повод к этому? Или ты на это смотришь как-то чуть-чуть так, это поприземленнее?
8: Новые жанры — это такая вещь очень субъективная. Жанры придумывают журналисты. Не все, и типа где, ну, во-первых, вообще все. Ну, может быть, джаз и блюз еще и не журналисты назвали. Про рок-н-ролл не скажу. А дальше...
7: Журналист. Рок-н-ролл диджей придумал. Вот.
8: А, диджей. Вот уже понеслось. Диджей. Мало того, всякие уже свинги и прочие бибопы, это тоже уже все журналисты. То есть как только появились музыкальные журналисты, они начали придумывать жанры. Потому что, придумав жанр, ты сразу же становишься как бы частью истории. Даже если ты придумал такой жанр, как трип-хоп, в котором оперируют 3,5 группы. Вот 30 лет прошло, и все те же 3 группы. Но человек же есть? Есть. Он, значит, в Википедии. Пост-рок тоже, ну, по большому счету, высосанный из пальца жанр, тоже придумал журналист. И теперь вот Brexit-кор. Ну, это же... Никто мне не может объяснить, что такое Brexit-кор, кроме как, что это группа из Англии современная. В каком жанре она
6: Злые
8: играет?
6: Еще.
8: Бог знает, в каком-то жанре.
7: Все, теперь у меня есть и новый хулиган-друг Степа, который тоже ругает жанровую систему. Я сижу, улыбаюсь и радуюсь.
8: Нет. Жанровая система — здорово. Ну, типа, если бы не было ее, ну, тяжело было бы ориентироваться. Хотя мне легче 3 секунды послушать что-то материально, чем вот в это вот R&B, хип-хоп. Не, ну, иногда вот, когда ты в описании видишь R&B, матрок, психоделия, и такой думаешь, ну, интересно, смешали. Но... Зачастую это всего ничего не значит, к сожалению. Но для чего-то это надо, конечно.
6: Ох, ребята, я так рад, с чего вы начали как бы сегодняшний наш разговор, потому что я только хотел предупредить, да, наших слушателей, которые, возможно, потянулись к кнопке «выкл» на своих радиоприемниках, да, услышав, что мы будем говорить про сербский фестиваль, такие, ну как бы, а мы не в Сербии, мы не в Белграде, что нам про него слушать? И я вот только хотел руку их дернуть. Нет, не выключайте, потому что, ну как бы, вы сегодня услышите много новой для себя музыки, это будет разговор о музыке, узнаете новых музыкантов, мы поговорим о фестивальном движении. В общем, это точно будет полезный эпизод. И вы вот тут же начали с такого как бы отчасти исторического, отчасти социального экскурса в жанры и музыкальные эти десятилетия, что ура-ура.
7: Но подожди, кажется, мы отвлеклись. Вопрос мой был в том, а что тогда есть фестиваль для организатора фестиваля? Зачем фестиваль, если мы не придумываем новые трип-хоп, мат-рок, чего-то там? Или вот что это? Или это чтобы просто денег заработать? Обострю-ка я свой вопрос.
8: Не, фестиваль — это точно только чтобы денег потратить. Я так вам скажу, мне кажется, что фестиваль для организатора концертного — это единственный шанс заняться творчеством. То есть это, знаете, как, условно говоря, можно просто пить пиво, да, а можно в какой-нибудь момент выпить 2 шота и продолжить пить пиво. И сразу будоражится что-то в голове, потому что так как бы делать не надо. А может и надо. И вот то же самое с музыкой на фестивале. Можно просто начать с тихих, закончить громкими к ночи, там, да, и там электронными. А можно вставлять разные какие-то нюансы и менять таким образом настроение той или иной толпы, и в этом есть элемент творчества.
6: Но ты как будто бы сейчас немножко кокетничаешь. Ты говоришь, что фестиваль — это для себя. Это реализация вот как бы своих творческих там возможностей.
7: Это сублимация.
8: Не, если бы я хотел сделать фестиваль для себя, я бы поехал бы на фестиваль. Есть, мало того, такие фестивали уже созданы.
7: Подожди, а для кого тогда? Для артистов?
8: Нет, артисты... Куда артист не целуй, везде жопа. Для них точно я ничего не собираюсь делать.
7: Так, а для слушателей, короче говоря?
8: Для слушателей, конечно. Они, в конце концов, хотя бы как-то платят за это. И не только деньгами, там, спасибами, хорошим настроением. А может, там это их жизнь там спасает как-то в сложный момент.
6: Сейчас мы поговорим о конкретных группах, которые будут выступать. Давайте вначале я поступлю как те самые неприятные журналисты, которые все время хотят что-нибудь, чем-нибудь назвать, там, либо жанр обозначить, либо, знаете...
8: Может быть, и приятные журналисты. Просто немножко у них, им хочется оставить знак, знаете, типа...
6: Ну, вот именно так я и поступлю, да, потому что есть же второй такой журналистский прием, когда музыку или любое творчество, да даже, кстати, не обязательно творческое, любое явление описывают через аналогию, да, там, а это что за группа, да, это новые Beatles, да, это там новые Тета. Вот я также спрошу про Changeover. Changeover фестиваль, Степа, это реинкарнация фестиваля «Боль»?
8: Это про другой формат. Фестиваль «Боль» — это был фестиваль, который проходил на одной локации, а фестиваль «Changeover» — это фестиваль, который проходит на различных локациях, в различных там клубах, галереях, церквях и прочем. И они находятся в разных местах. Мало того, даже у нас в этом году второй город будет открытие, первый день фестиваля будет в Нови Саде, а не в Белграде. Там будет в синагоге и в еще одной локации. А следующие 3 дня в Белграде, но на 10 разных клубах. Они не все одновременно работают, но одновременно, и ты выбираешь.
6: Да, но ты говоришь о пространствах, а с точки зрения музыки?
8: С точки зрения музыки?
6: Ну, с точки подхода вообще твоего кураторского, как бы организаторского?
8: Подход, наверное, близок. Действительно, очень разноплановая музыка во всех возможных жанрах, кроме гремучей попсы. Так как мы живем в Сербии, у нас тут появляется балканская специфика. Один из хедлайнеров — это свадебная группа болгарская Камчи Оркестра, которая супер мемы в Ютубе уже 10 лет. Но, как выяснилось, никому до моего приезда не приходило в голову позвать их на обычный концерт.

0: Мы ей закончили прошлый эпизод подкаста. У нас был прошлый эпизод, Степ, едва ли ты слушал. Тоже в качестве такого эксперимента мы сделали про, ну, эмигрантские сцены. И мы сделали про российские группы, которые переехали в Сербию, играют здесь. Аня была в Белграде. Мы позвали и Расела, и Рахмана из группы «Спасибо», и Гошу Монтимеханика. И, в общем, там как бы говорили о всех, кто здесь. И там думали, вот как бы появляется ли в Белграде новый ленинградский рок-клуб, новая русскоязычная сцена.
1: Да, это
0: сцена.
1: Максим все грезил, все пытался сделать какую-нибудь аллюзию. Вот журналист, а? Вот прям сразу хотел неоаналогию.
2: Может быть, он и появляется, но мы очень быстро хотим все. Должно пройти какие-то годы, и мы сможем это понять. И мне кажется, что отчасти вот эти переехавшие музыканты как-то повлияют. Мало того, у нас даже на фестивале будут выступать, ну, как бы новосозданные коллективы со смешанным набором музыкантов. Но не поймите меня неправильно, и надеюсь, Рассел меня простит, но он может переехать из Москвы, а Москва как будто бы из него переехать уже может и не сможет. То есть они как бы продолжают вот быть. Знаете, как в Берлине живет куча артистов. Особенно какое-то время назад оказалось, что и эти живут в Берлине, и те живут в Берлине, но они все продолжали подписываться, типа там Канада, США, там еще что-то. И это справедливо, потому что ты типа их жития в Берлине, ты в их музыке не ощущаешь никак. Они как были американцами, так и остались американцами. Как группа «Надия», как была канадской дроун-группой какой-то, так она, в общем-то, и в Берлине осталась ей. Там ничего в их музыке не поменялось кардинально. А вот есть уже сейчас какие-то берлинские группы, не весь какие выдающиеся, честно вам скажу, но где ты понимаешь, что вот эта группа могла быть создана только в Берлине, потому что там два участника греки, один швед, один американец и полнемца. Что за такое?
1: А музыкально это как-то отражается или только этнически?
2: Я тебе так скажу, они все играют постпанк или какую-то разновидность такого рока. Это, видимо, у них такой тренд в Берлине.
0: А что вообще значит, да, вот такая как бы чувствоваться Берлин в музыке или чувствоваться Белград? Что это такое?
2: В музыкальном плане как создатель, а не как большая клубная площадка, можно сказать, уже закончился, не начавшись. Ничего не... Ну, кроме... Ну, сейчас, конечно, сейчас техно-кобры набегут и наговорят. Окей, их этот...
1: Не-не-не-не, погоди, очень сложно. Сейчас я прямо и сама запутаюсь. То есть еще разок. Можем ли мы услышать на слух, не зная этнического состава и истории группы, что эта музыка берлинская или белградская?
2: Не, ну, как бы белградский New Wave я вам сразу отличу 80-х годов.
1: Так, New Wave — это у нас какой жанр? Это что-то электронное, куплетно-припевное? Что это у нас?
2: New Wave, ну как бы... Ну.
1: А что это такое? Как это звучит? Как звучит New Wave?
2: Я знаю, это Википедия.
0: Как New Order.
1: Кто?
2: Ну, как New Order.
0: Группа New Order, отколовшаяся. Ну, не отколовшаяся, а это в смысле как бы Joy Division без Яна Кёртиса. Ну, и, в общем, много. Вот это все эти группы, на которых хотели быть похожими Виктор Цой и его друзья, вот это вот New Wave.
1: Угу, то есть это рок с прямым ритмом и электронными инструментами в среднем темпе.
2: Ну, они казались электронными тогда, сейчас вряд ли кто-то синты за электронные инструменты воспримет, но тогда это казались очень электронные, да.
1: О, все, супер, стало понятно. Ты отличишь New Wave американский от белградского 80-х годов на слух.
2: Ну, конечно, да. Ну, во-первых, я уж не говорю про то, что там язык как бы фигурирует, но я думаю, что и без языка можно, даже убрав какие-нибудь элементы. Но я наслушался, да, уже тут собачился. Так, возвращаясь к этой русской сцене в Белграде, я думаю, что должны какие-то уродиться у этих 150 тысяч переехавших. Наверное, есть какие-то тысячи, может, даже десятки, пара десятков тысяч детей, которые, глядишь, и какую-нибудь музыку начнут создавать. Правда, с чего бы они должны создавать ее друг с другом и на русском? Но вот Оксимирон, вот мне хочется все время тут какого-нибудь Оксимирона спросить. Вот какого хрена ты начал по-русски рэп читать, живя в Германии? Причем он там, насколько он мне рассказывал, сначала начал на немецком его сочинять, а потом начал по-русски сочинять, при этом, живя в мире без интернета, он был полностью уверен, что он изобрел рэп на русском. Он не в курсе был, что где-то параллельно люди тоже уже давно читают. В принципе, я жил в Германии чуть-чуть, вернее, бывал подолгу. И там действительно эти русскоязычные немцы живут в каких-то гетто, и с ними не очень хотят дружить. По крайней мере, так было раньше. Может быть, это как-то связано. Здесь вроде такого не наблюдается. Они все ассимилируются. Но, может быть, ради интереса будет что-то петь.
0: Как раз вопрос про русскую музыку. Не было желания, учитывая то, что, мне кажется, значительная часть аудитории чейнджовера это все-таки, ну, как бы, российские эмигранты. Простой вариант, ведь, Степ, согласись, взять вот группу артистов, из которых там все твои друзья или приятели российских, и как бы сказать им, хватит там выступать на ВК-фесте, приезжайте на чейнджовер и сделать, не знаю, 70% российской сцены. И будут приезжать из России, будут приезжать это иммигрантское сообщество из разных стран. Ну и вот такой как бы релокационный фестиваль. Это просто, это как будто бы здесь понятная бизнес-модель, понятная идея. Почему ты не пошел по этому пути?
2: Ну это какое-то упадничество, если честно. Во-первых, я не думаю, что экономически это очень возможно. Просто предположить, что я из России за дичайшие деньги. Знаете, сколько Air Serbia стоит авиабилет?
0: О, да.
2: Ну вот, нездоровая как бы сумма. И вот они приедут все, и сюда съедутся те немногие, кто может позволить себе подобные перелеты. Это то же самое, что стрелять по воробьям из гранатомета. Ну то есть типа, причем гранатомет это выступающие, а воробьи это все, кто слетятся. Немножко нерабочая схема. Во-вторых, ну ребят, ты, наверное, надеюсь, просто так, как пример привел в ВК-фест. Но так или иначе, все в России превратилось в ту или иную степень в ВК-фест. Я имею в виду, что какие-то фестивали более замазаны, какие-то менее замазаны. Это, знаешь, у меня вчера был с одним приезжим товарищем из Москвы, музыкальным журналистом известным, спор на тему видео про Хаски, который выпустил Flow.

0: дал мне ночь займы и сплюнул вещи его честные.
1: Я не знаю, смотрели вы или нет. Достаточно талантливо сделано, очень подробно, да, очень слишком подробно. Но, естественно, там обходятся очень многие моментики. Ну, просто срезаются. Просто, типа, в каких-то вещах они там влезают в каждую песню, а важный, при том, что это такой политический, в общем-то, артист, там просто срезается все, за что можно получить по голове. И он говорит, ну вот, люди как бы пытаются делать что-то достойное, но как бы, чтобы им голову не отвинтили. Я говорю, а зачем? Ну, типа, сделай потом, когда-нибудь же можно будет сделать потом. Уже причем посмотрев, ведь история Хаски Ям не заканчивается еще.
2: Он там все альбом обещает, якобы на фронте написанный.
1: Ну, вот как бы можно будет досмотреть конец этой истории, вполне возможно, что полный конец, и сделать когда-нибудь объективный, нормальный репортаж. Но денег хочется сейчас, и лайки-то хочется сейчас срубить, понимаешь? Поэтому человек делает. Он говорит, ты не прав, ты не жив. И вот я понимаю, что они там всеми правдами и неправдами пытаются обойти все острые углы и как-нибудь выжить, и им кажется, что они героизмом занимаются, молча и выступая там, где вообще по-хорошему не надо бы светиться. Или они выживают, там разные все оправдания. А я как бы по-другому смотрю, что типа, ну окей, можно было оставить на фестиваль боль, обрезать все. И как аутлайн потом тоже бы рапортовал бы на Первом канале, там говорил бы, вот, ну и что, что уехали? Ведь мы как 80-е были впереди постпанка планеты всей. Не зря в Мексике слушают. Ух! И там маршировали бы. Также был бы тоже постпанк там. Я бы куда лучше смог бы из какого-нибудь... Всегда увлекался Африкой. Из Африки привезли бы всех моих любимых зулусов, вот этих рэперов.
2: Так а почему нет-то? Степа, а почему нет? Тебе ответят, что как бы 150 миллионов в стране, миллион уехал, 149 осталось, им нужно что-то слушать. Им нужен, ну, как бы, язык общения со сцены.
1: Понимаешь, а язык ли это? Ну, как бы, то есть, когда мне говорят, вот смотри, как здорово на руки вверх с Агутиным ходит по 45 тысяч, типа, и я должен этому руку плескать, что ли? Ну, как бы здорово, я рад за них всех, за Агутина особенно. То, что где-то в подвале еще самый маленький концерт, еще как бы не замечен, и голову за него не отрубили, это здорово. Время тикает. В 2017 году мне тоже в ФСБ говорили, делай фестиваль, делай, надо, чтобы делать. Типа, до нас дошла информация, что вы думаете, что мы хотим вас тут всех закрыть, и эти люди вымогают у вас деньги. Мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы молодежь развлекалась и не отвлекалась на другие вещи. Мне было не по себе, страшновато, но вот я такую информацию получил. В 2022 году эта молодежь, как бы она может отвлекаться, но с троем. Как на аутлайне, как на ВК-фесте, как вот сейчас на том, что осталось. Не я эти границы между уехавшими и оставшимися нарисовал. И я бы хотел сделать все, чтобы они были максимально прозрачные. Но они есть. Я вот живу в Белграде, да, и я же вижу, как тяжело тем, кто уехал. Стриминги отрезали в большинстве своем по тем или иным причинам. Там концерты они могут давать только в этих 4-5-2 там городах, при этом с огромной логистической как бы тратами и для очень ограниченного количества людей. То есть это, в общем, не бизнес особо. А их коллеги, оставшиеся, в том числе те, которые были очень у себе активистские люди, больше всех кричали и пытались кого-нибудь консольнуть, но теперь спокойно молчат, зато у них теперь афиша платит гонорары, какие им раньше не снились вообще точно. Но надо молчать. Ну и как вы думаете, как бы жду я этих наших некогда коллег с такими же объятиями, с которыми я принимаю тех, кто рядом со мной в этой эмиграции живет, и ставлю ли я их также охотно в лайнап фестиваля. При том, что я абсолютно точно не собираюсь делать эмигрантский фестиваль. Это глупо.
2: собрать вот среди этих восточноевропейских, там, западных музыкантов, которые приезжают на Чинджовер, еще и, как бы, российских уехавших хотя бы артистов, почему нет? Какая-нибудь там группа из БПЧ приехала, они бы просто на себя взяли несколько, может быть, тысяч билетов. Айгел то же самое. Это же, ну, как бы, Айгел — группа, ассоциирующаяся там с фестивалем Болью, с твоим музыкальным вкусом. Почему вот таких больших артистов, Нойза, не позвать на Чинджовер?
1: Айгел я сделал за эти 2 года 3 раза, в том числе в прошлом году на фестивале «Экзит». От группы «Айгел» не пахнет свежестью. От группы «Айгел» пахнет уже таким, как бы, монолитом. К тому же группа «Айгел» тоже идет, ну, немножко в другом направлении. Они пытаются на какие-то более широкие массы и не российские. Плюс они реально выступили в прошлом году на «Экзите». Это первый факт. А, еще она не по карману. Все взять, что она по карману теперь. Спасибо прекрасному сериалу про пацанов. Нам просто не по карману больше «Айгел». А остальные люди, которые мне очень приятны как люди, нам музыкально не очень подходят.
3: Я поняла. «Чинджовер» — это про новую музыку. Круто. Мне нужно это осмыслить. Чего, Макс?
2: Так вообще, вот то, что сейчас прозвучало от Степа, мне кажется, с этого можно было начинать. Такой важный эпиграф этого разговора о фестивале, да, пахнет или не пахнет свежестью. Я правильно понимаю, что это твой, ну, как бы, кураторский принцип, а ты, Аня, понимаешь ли его музыкально? Понимаешь ли, такое, что такое запах свежести в музыке? Это же идет вразрез со всеми твоими представлениями о гармониях, мелодиях.
3: Да-да-да, я совершенно не понимаю, но я открыта к пониманию. Сейчас нам Степа расскажет, а потом мы послушаем и будем обсуждать. И попробуем найти запах свежести в музыке.
1: Ну, свежесть — это, как бы, что такое затхлость? Это, значит, типа запах, который тут давно стоит, и он нам уже не очень нравится. При этом, когда мы заходим в библиотеку, мы такие: пахнет книжками, это пылью пахнет. Но так как мы не каждый день книжную пыль чувствуем, она нам кажется такой приятненькой. А если у тебя собственная библиотека с 10 тысячами книг, ты туда заходишь в эту комнату, тебе вообще не кажется это классным. И то же самое с музыкой. Понятное дело, что корейские девушки, играющие на этнических инструментах, наверное, ну, не то чтобы радикально новое что-то делают. Они делают то же самое, что их прапрабабушки 150 лет назад. Но так как мы это каждый день не слушаем, а большая часть людей вообще никогда не слышала ничего подобного, то для них это свежо.
3: Супер резонно. Вообще.
1: И такого у меня свежего 3/4 фестиваля. А 1/4 — что-то радикально новое, тоже относительно радикально новое, но вот что-то, что вот не водилось раньше. Смесь балканского турбофолка и техно какого-нибудь жесткого.
2: Вот давай, брось в нас любым названием, одним, которое, как бы, олицетворяет свежесть. Мы с Аней послушаем, ты пока сходи, как собирался перевернуть курочку, а мы послушаем и вернемся. Так, то есть вот сейчас Степа кидает мне в Телеграм запись, я ее пересылаю Ане, и это группа The Empire Line. Участники Чинджовер, слушаем.

0: Ну что же, мы сейчас послушали музыку, которую я бы описала как дикая электронная музыка с таким достаточно ретровым синтезатором, который делает функциональные басы с прямой бочкой. И там на фоне полуобнаженные мужчины с большими татуировками на спине, бритыми головами, танцуют и поют. Ой, я так сказала, как будто они в каком-то ДК это делают, да, такие танцуют и поют.
1: Да ты вот так их и объявила, как Ангелина Вовк на «Песне года».
0: Да-да-да-да-да-да. А, в общем, исполняют свою песню с большой степенью динамики.
1: Ну, ребят, смотрятся довольно, довольно дико Empire Line. То есть это такая как бы отчасти панк, отчасти, может быть, даже какой-то металкор, смешанный с техно. Ну что, Ань, ты считаешь, это свежо, Стёп? Почему это свежо?
0: Я не знаю. Я бы не сказала, что это слишком свежо для меня, но, может, но я могу чего-то не знать. Дело в том, что это мне напоминает то, что я слышала в саундтреках разного рода американских сериалов, которые в нулевые затрагивали тему клубной культуры, как некое звуковое сопровождение танцев и социального времяпрепровождения людей в клубах. Только немножко с более, наверное, диким вокалом. А что здесь свежо? Стёпа, расскажи нам.
2: Ну, вообще, мне понравилось твое описание. Мне кажется, все в нем говорит о свежести. Потому что редко увидишь страшных, красивых, татуированных скандинавских каких-то продюсеров, которые вообще другую музыку делают. Все трое, а это как бы типа такой скандинавский Dream Team андеграундный.
0: Панк-концерт на техновечеринке. Круто!

0: А я сейчас хотел показать что-то вот принципиально отличающееся от Empire Line. И, может быть, даже пройтись по всем четырем дням фестиваля на открытии в городе Нови Сад, в синагоге, выступит девушка, я боюсь ошибиться тут в произношении, но мне кажется, она читается как Джоанна Джемма Агури или Агури. Степ, как?
1: Я думаю, что Агури.
0: Агури. Вот слушаем ее и сейчас обсудим.

0: Что мы видим на экране? Мы видим прекрасную темноволосую девушку с челкой, которая с аккордеоном в руках находится внутри белой пустой церкви и играет на аккордеоне то, что я бы назвала фригийским оборотом. Это очень легкий и классный термин, который, я считаю, людям необходимо знать. Это бас, который делает 4 шага вниз. И на фоне этого фригийского оборота происходят следующие там разные всякие аккордовые структуры. Там может быть очень много вариантов, как можно его гармонизовать. И вот здесь очень красивый вариант. И на фоне девушка поет. Поет она меланхолично, я бы сказала, в таком каком-то как-то стиле, может, 60-х, 70-х, чего-то такого грустного, может быть, даже ариозного. И получается меланхолично красивая песня. Ну что, Степа, тебе слово. Как тебе мое описание? И что здесь ты добавил бы? И что здесь нового?
1: Меланхоличная, темная песня, да, такая. И она такая же сама по себе. Что, наверное, важно, когда ты идешь на концерт, все в образе смотришь. Наверное, еще важно, где это ты слушаешь. Поэтому я ее уговорил сыграть в синагоге, а не где-то еще. Фейерверки пусть устраивают стадионные артисты, которых 80% ходит на продакшн, а потом люди удивляются, почему 100 евро стоит билет. Нам, мне кажется, такие вещи не нужны. Я лучше без фейерверков, зато побольше интересных артистов и подешевле билет.
0: Ну хорошо. Но можно же было сделать билеты такими же дешевыми, от фейерверков отказаться, но поставить на начало действительно группу ГШ, допустим. Или ребят, которых мы слушали до этого, которые скандинавские татуированные мужчины, чтобы все такие, вот это открытие. Ой, теперь у нас есть силы на 4 дня не спать, тусоваться. Почему ты выбрал меланхоличную темную музыку на открытие?
1: Не знаю.
0: Ты художник, ты так видишь?
1: Ну, да. Ну, как-то, чтобы, знаете, чтобы сразу задать тон происходящему, чтобы люди поняли, что вот, дальше больше. Дело же не только в том, что вот эта гражданка там будет, а дело в том, что там будет, с одной стороны, эта гражданка, а с другой стороны, гражданки Кореи, как бы, со своими...
2: Вот, давайте послушаем группу «Далюм». Я все буду вас подгонять, чтобы мы успели побольше послушать. Группа «Далюм», наверное, так она читается, да, с мягким «Л», из Кореи. В общем, слушаем, обсуждаем.

0: это феноменально. Я послушала, значит, произведение, у меня оно родило очень большое количество разных мыслей. Я понятия не имею, как называется этот инструмент, но я встречала его и в традиционной корейской, и в японской, и в китайской музыке в разных вариациях. Видимо, это какой-то общеазиатский вот такой особый пул инструментов. Но то, что на нем играли в традиционное время, это была музыка, которая состояла из 5 нот. Там все время присутствовала та пресловутая пентатоника, которая помогает нам отличать на слух европейскую музыку от азиатской. Вот кому не включи пентатонику, китайскую, все сразу говорят, так это китайская музыка, даже если вообще все остальные условия не соблюдены. А здесь девчонки, наоборот, они играют в европейских ладах, в европейских формах, но на корейских инструментах. То есть я прям задумалась о глобализации в музыкальном плане. То есть прям, ну, крутая смесь получается. Может быть, это и есть новое? Вот угадала я или нет, Степа?
1: Я сейчас что-то вспомнил вот эту египетскую певицу 30-х годов, как же звали-то, Асмахан?
2: Асмахан, она сирийка, да. Ну, она, в смысле, египтянка из Сирии.
1: Она, да, из Сирии, но она друзская, но она выросла и вообще всю жизнь прожила в Египте, поэтому все-таки, наверное, будет ее корректнее египетской артисткой назвать. Я думаю, что если бы она не в Египте прожила бы свою жизнь, то она бы вряд ли бы всей этой музыкой занималась бы, потому что тогда Египет
2: был... Еще ходили слухи, что она британская шпионка.
1: Да, еще ходили слухи, что она британская шпионка, еще у нее 9 мужей и все такое. Вообще тяжелая судьба. Но вот как бы неподготовленный человек, да и я тоже в том числе первый раз услышал, думаю, ну вот какая-то доисторическая арабская музыка женская. А в реальности она как бы переворот в арабской поп-музыке, потому что она туда различные западные моменты ввела, которые, ну, так сразу ты не поймешь, что они там есть. И плюс мы автоматически, видимо, их уже как будто бы по-другому-то и нельзя петь. Ну, и вот то же самое, мне кажется, с вот этими девушками, которые, ну, кажется, что это вот супер древняя музыка. На самом деле, насколько я понимаю, это все не настолько древнее. Я просто много смотрел и слушал подкастов вот этого прекрасного корееведа, того самого, который у Дудя был.
0: Ланьков.
1: Да. Я, мне кажется, штук 30 посмотрел. Все, что нашел.
0: Я тоже.
1: И он там чуть-чуть говорит о музыке и о том, как появились вместе с японской оккупацией определенные развлекательные дома, в которых определенные женщины, тоже такое гейше влияние, музыку ставили. Еще он там говорит великую вещь о том, что условно говоря, до изобретения каких-либо носителей, граммофонов и прочего, типа, какова была ценность музыки, потому что ее просто так не услышишь нигде. Она как саундтрек не играет. И вот люди туда шли, и за большие там, богатые люди, и там им исполняли. Из чего я делаю вывод, что так как в Корее вот эти вот играющие на музыкальных инструментах женщины появились вместе с японцами, значит, подобной ситуации 130 лет назад и быть не могло. То есть только тогда вот возникло, а до этого вообще кто на них играл, играл ли, откуда появились эти инструменты. А что такое 130 лет? Это, в общем, не так давно.
0: Ну, слушай, ну ты скажешь тоже. Мы-то сейчас смотрим, что это у тебя же...
1: То есть получается, что условно говоря, Стравинский, которого мы не воспринимаем как глубокую древность, потому что знаем, что он
0: всего
1: 110 лет назад жалкий всего лишь был. То есть, а это практически вот в одно время с ним.
0: А вот это интересная мысль. Да, мне очень нравится. Но смотри, мы же с тобой говорим про запах новизны, мы ищем, да, для современного слушателя. Поэтому особенно для того, который не в курсе никаких японско-корейских перипетий 130-летней давности, поэтому там

0: пошлейших перуанских дудок.
1: Я вас вытаскиваю назад в Европу, точнее, как сказать, Европу. А, вот тот самый, наверное, как бы это и называется, Brexit Core. Переходим на 10 октября. Одни из хедлайнеров второго дня Changeover. Это такие левые британские панки группа Gnod. Слушаем их.

0: Это вот то, что я такое люблю, Ань.
1: Это я помню. Мы с тобой, когда записывали выпуск про гневную антивоенную музыку, мы с тобой с панк-роком встречались и довольно близко, прямо лоб в лоб. В той группе, которую я сейчас послушала, мне показалось интересным то, как они работают с призвуками гитарными, которые бывают либо случайными, либо они их специально оттуда выдавливают, такие обертонические, когда аккорд идет на фоне там... И ты такой, классно, как ты это сделал? Как ты сделал такой флажолет? Есть такой термин, он относительно скрипки иногда используется. Да, вот, ну, в общем, короче говоря, получается, это панки, которые любят классные звуки, которые может издать гитара в привертозном исполнении. Ну что, Степ, я угадала? Я правильно обозначила новизну?
2: Да, да, еще они очень любят со всеми на свете коллаборироваться. По-моему, около 50 человек за их сколько-то там лет существования с ними выступали. И здесь тоже, в Белграде, они прилетят всего лишь вдвоем. Они хотели там привезти еще какой-то MC Сиси из Португалии и с ней что-то там сколлаборироваться, но у нее что-то не получилось. Они сказали, ничего страшного, тогда давайте просто выдайте нам двух духовиков и барабанщика, и мы там, короче, залобаем. Кто залобает, понять не имею. Вот в этом и...
1: Ух ты, духовики в панке.
2: Ну, как бы это отличает их от группы Idols, которая, конечно, так делать не будет.
0: И давайте опять сыграем на противоречии. В этот же день выступает эта честь, совесть и гордость российской новой сцены, ну, условно новой, там, 21 века. Группа ГША, она же Глиншейк.

0: нежном балахоне. Тут я даже не знаю, Стёп. Мне кажется, здесь вообще нет вопросов, что здесь нового. Это, по-моему, вообще дикий авангардос.
1: Да, да, да. Но в каком-то смысле поп-музыка тоже одновременно же. Это можно напевать? Можно напевать. Ну, значит, это не такой уж и авангард в плане впереди, впереди, наверное, впереди каких-то там. И это смело, смело, но это, в общем, и поп-музыка такая. Другое дело, что тут в любой проект, где есть Горбунов, а Горбунов это, как известно, Майк Пэттон наших дней, там как бы...
2: Горбунов это Евгений Горбунов, это гитара группы ГШ и бывший основатель группы Наркотики, которые Наркотики, ныне это еще и группа Интурист, собственно, из него состоящая. Что-то у него еще ж было, я что-то забыл.
1: У него было, у него много чего было и еще будет, я уверен. Он всегда какую-нибудь... припизнутую фигню в любой самый поп-проект сунет. Ну и надо понимать, что еще это тот случай, группа ГШ, это, во-первых, это редкое явление, их, в принципе, улицезреть где-то. Они сейчас проживают в 4 разных странах на 3 разных континентах. И любая их встреча, это как бы надо все-таки на это смотреть. Она не то, что может быть последней, но никогда не знаешь, когда она... Сразу после этого концерта они, кстати, остаются в Белграде, записывают новый альбом.
2: Я, кстати, примерно с таким настроением был на последнем, мне кажется, российском концерте группы ГШ в Петербурге. Они выступали, прощались. Катя, солистка, это тоже, а нет, я тебе скажу, что это Кейт Энви, международно знаменитая электронная музыкантка.
0: Восхитительно.
2: Она же, собственно, вокалистка, да, ГШ.
1: Еще у нее очень есть очень теперь проект вместе с Дорой, как, не, с Angel Дардарян из группы

0: И в то время как Кате жизни не дают, везде пытаются, несмотря на то, что она супер на хайпе и очень востребована, различные люди не дают нормально выступать, но ее вот Decisive Pink как-то стесняются.
1: Угу. А кто ей не дает нормально выступать? Что это такое за...
0: Канцелят, чё? Что? Ну, я надеюсь, для вас...
1: По причине российского паспорта?
0: По причине российского паспорта, по причине того, что ты вот сходил тогда в Питере на прощальный концерт, и еще был прощальный в Москве. Но они же были после 24 февраля, значит, все. Значит, ты враг всего человечества. Она бы сейчас была бы в топах всего на свете, если бы не вот это. И все равно не смогут остановить. Прогресс его нельзя остановить. Это, знаете, я не хочу, конечно, сейчас Катю Инви сравнить там с какими-нибудь черными джазменами 20-х, там, 30-х годов, как, знаете, как их, условно говоря, расовые всякие prejudice не смогли остановить. Все равно талант пробивается. Так и ее не остановит, но нервов по... и время потрепет.
1: А, кстати, про канцелинг. В прошлом году же была, ну, неприятная, прям скажем, история с фестивалем Changeover, когда одни из заявленных хедлайнеров, прям группа Giant Swan, не смогла приехать именно не по логистическим, а по политическим причинам. В этом году было что-то подобное?
0: Они же прекрасно знали, куда они едут, к кому они едут. Особенно Аиша Деви, которая 1 марта 22 года, когда я переехал в Сербию, послала мне смс-ку, типа, ты все правильно делаешь, я с тобой. Я ее просто несколько раз делал концерты в России. Но потом, после 25 имейлов и множества различных угроз, там ее ментальное здоровье начало отказывать, и репетиционная вот эта вся шляпа, и отказаться.
1: То есть, Аня, я тебе на всякий случай расскажу, что история в том, что, ну, типа, как это так? Вы поедете на фестиваль, который делает русский, который там приехал, там куча русских групп.
0: И много-много. Вот.
1: И это, собственно, фанаты там в директ в Инстаграме закидали такие сообщения.
0: Не фанаты. Один конкретный человек с его небольшой группой сотрудников.
2: Очень грустно. Ну, что, дело житейское. И не такое бывало.
1: В общем, в этом году не было таких историй?
0: Ждем.
2: Ну и будут 100 пудов такие истории. Ну и что ж теперь? Да, нормально. Я к этому отношусь как-то так это спокойненько.
1: А расскажи, Степа, про эту британскую группу, которая, пока мы не закончили с ГШ, которая так фанатеет по ГШ, что сама напросилась на Changeover.
0: Да, есть группа, британская молодая группа Hex Girlfriend, которая на большом достаточно букинг-агентстве. Но они пока молодые совсем. И они, да, подали заявку у нас в Open Call, который, ну, в основном там либо совсем неизвестные, либо региональные какие-то начинающие артисты туда пишут. И, типа, мы очень хотим, а мы говорим, ну, у нас, в общем-то, и денег нет вас привезти. Здорово, что хотите. Они говорят, не, мы жутко хотим. Мы фанаты всех проектов Евгения Горбунова. Мы просто жутко хотим. При этом сразу связали нас со своими букерами, которые такие, как бы, привыкли деньги выкачивать, в общем-то, из людей. Они договариваются о том, как бесплатно их группа приедет за свой счет куда-то. Но выяснилось, что, да, что ребята готовы из Лондона прилететь или откуда-нибудь там, Манчестера, не знаю откуда-нибудь. И главное, вот, пожалуйста, можно нас допустить к телу. Ну, мы их допустили к телу, и они будут играть прямо перед ГШ. Они, в принципе, достойны этого, неплохая группа.

Круто, спешим дальше. Идем в третий день, 11 октября, и там будет выступать девушка, которая на всех афишах самыми большими буквами. То есть я так понимаю, что вы, ну, я имею в виду, вы команда организаторов, вот прям ее двигаете как хедлайнера фестиваля. Если нет, поспоришь со мной, но сначала, ну, в смысле, не поспоришь, а просто опровергнешь. Сначала там послушаем 30 секунд. Астрид Зонне.

Ну, она модная гражданка. У нее есть откровенные поклонники. Я, например, на прошлой неделе в винном баре видел не человеческой красоты женщину. Настолько красивую, что прям невозможно было не смотреть. А потом она что-то там заговорила, и выяснилось, что она собирается идти на фестиваль именно из-за вот этой астрид-зоны. И я понял, что все правильно, мы ее туда сунули. Если бы она была посередине, то глаз подобного меломанского человека просто не увидел ее.

0: сейчас целый ряд таких датских див. Эмалбух мне очень нравится. Она мне даже больше нравится, но не получилось ее разблокировать тоже на следующий год. Это какая-то волна. Вот где-то у них там в Копенгагене некая волна подобных женщин. Минималистичных. Они отличаются друг от друга. Кто-то берет в руки гитару иногда, кто-то не берет. Кто-то вот она берет какие-то виолончели, Эмалбух берет гитару. Но в целом такой минимализм, одиночество, какая-то глубокая лирика, обычно не свойственная людям из неанглоязычных стран. И я прям на это смотрю и прям поклонника вижу. И я понимаю, что это тот самый наш человек, который к нам ходит. Единственное отличие, что это такая зазнайстая часть, верхний или нижний, как смотря какой стороны смотреть, слой посетителей моих фестивалей. Немножко такие себе на уме граждане, но разбираюсь.
1: У меня, кстати, вот из всего лайнапа раз-два я обчелся, ну, не считая российских групп, там, ГШ, спасибо, раз-два я обчелся артистов, которых я где-то слышал или хорошо знаю, но вот один из них как раз будет делить, не знаю, Тули или не Тули сцену, ну, по крайней мере, будет делить один вечер с Астрид Зонне. Его зовут Сидней Валет. Я его знаю довольно хорошо, и у меня там несколько песен даже в плейлистах всяких на Spotify добавлено. А знакомство мое с ним состоялось благодаря одному удивительному каверу, который мы сейчас послушаем. Это вот прям эта галочка «Ты сейчас умрешь». Смотрите, что он сделал в свое время.

0: А какая у него связь с Россией, с русской музыкой, с Цоем, вообще
1: с чем-то? Просто он вообще-то, кроме этой песни, которая мне, кстати, мне этот кавер не то что сильно нравится, он очень типичный французский cold wave такой артист. Жанр французский, он француз, поет по-французски. Но он любит, да, любит всякие вот эти постпанки советские. Вообще Soviet Wave его это интересует. Да, он любит. Плюс любил в Россию гонять. Нравилось ему.

0: Давайте переходить к последнему дню. Возможно, по крайней мере, из того, что я слышал, мне кажется, что это такое вот, как бы, как и положено, последнему дню эпогей-фестиваля. Много крутых групп, но об одну из них я прям спотыкаюсь как на уровне названия. В Белград едет группа, которая называется «Буч Кэссиди». И тут то, что называется «Пойди прогугли». Потому что, ну, изначально «Буч Кэссиди» — это, ну, известный американский грабитель банков, лидер «Дикой банды». Есть известный американский рэпер, который там с кем только не выступал, и со Снуп Догом, и «Чёрта в ступе». Его зовут тоже «Буч Кэссиди», только через букву «Си». А тут приезжает группа, которая «Буч Кэссиди» через «Кей». И она классная. Она такая одновременно и холодная, и горячая, и гитарная, и не только. В общем, для меня это, ну, как бы, несмотря на все сложности с тем, чтобы их прогуглить, одни из хедлайнеров всех четырех дней.
1: А еще знаешь, самое смешное, что самые популярные девичьи, я даже не знаю, как сказать, говнорок, сербская группа, молодая, тоже называется «Буч Кэссиди». И 99,9% людей видят их на афише и задаются вопросом, а эти что тут делают? И начинают гуглить. То есть начинают тыкать на ссылку, а там Brexit Core, или как это теперь называется, или просто народе пост-рок из Англии, совсем молодой. И меня жутко забавляет то, что всех вскрывается голова в Сербии из-за этого. Потому что все думают, что там вот эта вот хрень, а там вот эта хрень.

0: там же еще будет в этот день группа, которая называется «Белграда», которая не имеет никакого отношения к городу Белграду.
1: Да, которая вообще из Барселоны. Причем культовая группа. Да, это на самом деле известная старая группа постпанковая, которая никогда не выступала в Белграде.

0: И в этот же день, в последний день, группа, о которой мы сказали в начале, группа, о которой мы говорили в прошлом эпизоде, ну и вообще какая-то группа-талисман уже нашего подкаста, это оркестр «Камча», те самые болгарские легенды турбофолка. Ты, Ань, вообще как музыковед, понимаешь?
1: Это не турбофолк. Это другой жанр.
0: Это не турбофолк? А что это? Объясни.
1: Турбофолк, ну, это турбофолк, и это какая-то хрень, если честно. А это не турбофолк, это вполне себе балканская такая бурызба, цыганщина. А вообще есть несколько видов балканской музыки. Самое популярное – это такая музыка, которая очень-очень сильно напоминает турецкую и арабскую музыку. И вот это вот, ну, все обожают именно это. У меня тут на районе есть один гей-бар и одна лесбийская кафана. И вот ты приходишь, и вот эти все товарищи подвыпили раки и как запоют свою. И это все как в Турции вообще. Один в один, только сербо-хорватский язык. А вот это то, что все думают, является балканской музыкой. Она ей действительно является, но далеко это не настолько популярно, насколько популярно в голове Имир Кустурицы, который это все...
2: Послушаем?
0: А, да, пора бы уже, кстати, чему.

0: Это просто обалдеть, потому что это же мега популярный звук в ТикТоке. Просто хит огромного количества трендов и шуток. Это же я постоянно вижу, и, конечно, мне очень смешно. Там бесконечные шутки, которые славяне шутят друг про друга, происходят исключительно под именно эту песню, именно этой группы.
1: Да, а эта группа ни разу не выступала ни на одном нормальном концерте, только на свадьбах. Как раз вы говорите, последний день. Сегодня выяснилось, что...
2: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Князь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глум.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что этот жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке, вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы «Popol Vuh».

значит, Popelbuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрок. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popelbuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popelbuch.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянуты. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Gila, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Gila Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. Послушайте первый. Он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это, ну, получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Gila, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся дальше.

не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате крауд-рока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот крауд-рок-экспериментов, наработок тех же Purple Wuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллектив, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю. Появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену. И вот он этих ребят собрал, начали они играть. У них была такая фишечка на живых концертах. Они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных. То есть, приехали они там в какой-нибудь Лейпциг и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте и исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст»,

Ной – это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием «Organization».

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую как бы степень они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Моторик или Моторик Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat. —

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался «Ной-75», там была композиция «Hero», одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом «Heroes» Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла «Берлинской трилогии», вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни «Hero» назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе «Ной» все. Переходим к следующему коллективу. Он называется «Agitation Freak».

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтверк, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели нее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование, самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и оно выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, крафтеры ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

Позже у них был выдающийся Trans-Europa-Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера, знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловкие, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кент».

Кен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгер Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт – мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгер Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушай что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что-нибудь послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудроком. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какая-то основа, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтер делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искали какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы, отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пилл, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали названия типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы и будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не власть на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Сейчас-то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, на немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин
тоже разделен на 4 части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать. Потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери-людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить, если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки, Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком сцене скептическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, который игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштадт Гаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможно человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл Хайнштадт Гаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно. То есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после. Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны. Как же так? То есть мы же там

0: всем известную композицию. И согласился Шукаев, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и с Кентом были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. Где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что краудрок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию краудрока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку краудрок-коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название «краудрок». Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку, при том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа краудрока, очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил, как есть.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Там, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Приглашаю в это путешествие.
2: Просто так из праздного любопытства сюда не доедешь. Ведь из Москвы либо целый день на самолете, либо неделю на машине.
3: А автомобильная трасса, которая соединяет Якутск и Магадан, на всем своем протяжении усыпана мертвыми поселками. Едешь по ней, любуешься бескрайними просторами, а потом вновь натыкаешься на очередной урбанистический труп.
4: Колыма! Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим.

0: Последние годы все чаще на русском языке можно увидеть, услышать или прочитать рассказы о Колыме. Политические репрессии, ужесточение режима и неизбежные параллели между прошлым и настоящим делают историю Магаданского края желанной темой для документалистов, журналистов и историков. Память о ГУЛАГе для некоторых людей становится священной и определяющей идентичность. Однако для других эта память остается живой, памятью о доме, о родителях, о родственниках. Для одних история Колымы – это музейные экспонаты и старые фотографии, а для других – знакомые места и воспоминания из детства. Как эти два взгляда сосуществуют? Почему так часто они сталкиваются и вызывают споры? Что мы знаем о Колыме и как мы о ней рассказываем? Об этом наш подкаст «Колыма» – проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в магаданском книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: На протяжении 8 выпусков мы поговорим о разных сторонах Колымы. Мы вспомним ГУЛАГ, репрессии и бесконечные поиски золота. Но также вспомним о коренных жителях этого края, о магаданской природе и магаданском искусстве. И расскажем о том, как выглядит современная Магаданская область.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: В самом начале выпуска мы слышали кусочки только из нескольких документальных фильмов о Колыме, но на самом деле их гораздо-гораздо больше, особенно в последние годы. И тем не менее, кажется, будет полезно проговорить коротко, что такое Колыма, что это за место и какова его история.
1: Колымский край, как его правильно называть, это область на северо-востоке России, там, где находится бассейн реки Колымы и северное побережье Охотского моря.
0: Территория, которая ближе к Америке, чем к центральной России.
1: Да, раньше зимой через Берингов пролив можно было пешком дойти до Аляски. Раньше на этих землях жили преимущественно эвены. Они занимались охотой, рыболовством, оленеводством. Подробнее мы поговорим об этом в отдельном выпуске. Начиная с 17 века на эти земли стали совершать экспедиции русские казаки. Они охотились за пушниной, рыбой, в целом осваивали и присоединяли новые земли. В начале 20 века было обнаружено, что на землях Колымы, помимо животных и рыбы, есть еще и полезные ископаемые, такие как уголь, золото, уран. Правда, было неясно, насколько много месторождений руды здесь находится.
0: Потом случилась Первая мировая война, революция, и центральной власти было не до развития Севера. Потом появился Советский Союз, и о Колыме снова вспомнили. Новому государству, только что пережившему гражданскую войну, нужны были деньги на восстановление страны. Поэтому потенциальное золото, которое могло быть на Колыме, а месторождение которого уже знали, привлекло внимание власти.
1: В 1928 году на Колыму отправился с экспедицией геолог Юрий Билибин. Мы также посвятим отдельный выпуск тому, как искали на этой земле золото. Но сейчас нам важно то, что его нашли. И нашли много. Уже в 1931 году Сталин подписал постановление о Колыме, где предписывал основать на Колыме комбинат особого типа «Дальстрой», который будет контролировать строительство инфраструктуры и разработку месторождений руды и угля. Для работы в этом тресте предписано было использовать труд заключенных и вольнонаемных рабочих. Так Колыма стала одним из мест расположения ГУЛАГа. Уже в следующем выпуске мы поговорим о том, как работали в трудовых лагерях и кого туда отправляли.
0: Трудовые лагеря просуществовали на этой территории почти до 1957 года. И по документам ведомственных архивов Магаданской области за это время там погибло больше 100 тысяч человек.
1: В 1953 году после смерти Сталина начались амнистии заключенных. Вскоре стали публиковаться литературные произведения о Колыме. Выходили книги Гинзбург, Алицкой, Шаламова. А спустя почти 40 лет, в 1991 году, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.
0: В 1992 году в Краеведческом музее Магадана открылась первая выставка, посвященная лагерному периоду Колымы. Там показали многочисленные артефакты, собранные сотрудниками в экспедициях по местам лагерей, документы о заключенных и личные вещи жертв. Эта выставка до сих пор открыта и так и называется «Колыма».
2: Все так или иначе об этом слышали, о Магадане, о Колыме. Все смотрели фильмы Гайдая, и вот эти стереотипы, они с детства и с советского времени не стереотип, а все вот это вот ореол. То, что люди сюда ездили за длинным рублем, то, что люди ездили и по своей воле, и не по своей, и по сей день эти опасения звучат уже в новом контексте. Но от этого никуда не денешься. И, ну, это наша жизнь. Как мы от нее можем откреститься или отказаться? Это часть нашей жизни, это часть нашей истории и истории нашей территории.
3: Артур Федоров, директор агентства «Каюр Тревел».
0: Мы знаем, что в 90-е много всего поменялось, в том числе по части пересмотрения истории и того, что происходило раньше. Насколько восстановление и сохранение памяти о Колыме и о лагерях, о лагерной системе Колымы после этого включилось российское государство?
1: Каких-то глобальных больших проектов не существовало, но существовали низовые инициативы местных жителей, которые сами столкнулись с репрессиями, либо поняли, что эту тему необходимо увековечить. Одним из них был историк Козлов, который одним из первых отправился в архивы, которые тогда начали открываться, и начал вести очень плотную работу по изучению архивов и написанию статей. Да, то есть это были еще 80-е. В принципе, в то же время простые жители, простые школьники группами отправлялись в лагеря. То есть не было ничего сверхъестественного в том, чтобы сходить на Будугучак, Днепровский целым классом. То есть о репрессиях знали, о репрессиях говорили. Многие неравнодушные устанавливали памятные кресты. Один из них – Владимир Найман, директор золотодобывающей артели «Спокойный». Он занимался поиском кладбищ и по благословению православной церкви устанавливал на них памятные кресты. Краевед Иван Паникаров совершал экспедиции в лагеря и места разработки руды. Там он находил документы, сохранившиеся вещи и предметы быта. Все они собраны в его частном музее в поселке Ягоды. Он же инициировал создание сразу нескольких памятников в разных частях Магаданской области.
0: А сколько вообще сейчас памятников репрессированным на Колыме?
1: Посчитать сложно. По словам того же Ивана Паникарова, их около 20. Но так как их устанавливают энтузиасты, они могут быть на самом деле по всей площади нашей территории. Существует очень много крестов, которые люди сами по своей воле возводят своим родственникам или восстанавливают старые кресты.
0: Ну, как я понимаю, стимула там от государства сперва этого стимула толком-то и не было, а сейчас такого вовлечения государства, вот этого стимула становится больше или как?
1: Вовлеченность государства увеличивается. В 2021 году Московский музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти начали разработку концепции музеификации лагеря Днепровский. С одной стороны, это хорошо. По инициативе этого музея начнется консервация лагерей. С другой стороны, показательная история с лагерной вышкой в Днепровском. В том же году по заказу Московского музея одна из лагерных вышек была разобрана и вывезена из Магаданской области. Ее по доскам и бревнам отправили в Москву, что было сопряжено с трудностями, потому что, как нам рассказал Михаил Шибистый, который участвовал в этой экспедиции вместе с музеем ГУЛАГа, перед отправкой у них попросили бумаги на эту вышку. На что он ответил: на что бумаги? На 3 бревна и доски? При этом никто из сотрудников Магаданского музея не был поставлен в известность. То есть не то чтобы все лагерные вышки находятся под их юрисдикцией, но когда мы разговаривали с главным научным сотрудником Магаданского областного краеведческого музея Александром Новосардовым, он сказал, что это было чуть ли не сравни грабежу, потому что их не предупредили, им не сказали, вышку увезли, и сейчас она стоит в Москве, в музее, в качестве экспоната выставки «Сад памяти».
4: Приехали, на тихую все забрали и уехали. На Днепровском они спилили, извините, вышку лагерную забрали. Это как? Кто консервацию будет проводить? Так, чтобы как они проводят, что ли? Методом вандализма? Ее надо консервировать было на месте, а не красть с территории, увозить. Вот, грубо говоря, вот в Египте, да, к примеру, да, Верхний Египет. Какую-нибудь гробницу нашли, Тутанхамон какой-нибудь местный, да? Вы берете, забираете туда, как англичане это делали, или французы, и в музей. У нас же будет сохранней, а эти папуасы пусть живут там. Вы что, вы будете правы или нет? То же самое вы предлагаете сделать. Местные не будут смотреть, а те пусть там смотрят в Лондоне. Правильно понимаю вас? Правильно понимаю. На месте все должно быть. Где это было найдено, где это все делалось, строилось. Ну, только так.
3: Александр Новосардов, главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея.
0: Бы вот мы сейчас обсудили, да, то, что как бы отношения между местными и властью, да, центральной, но при этом, насколько я знаю, конфликты и споры по поводу памятников, по поводу какого-то увековечения памяти, они случаются среди и местных жителей тоже. Вот, например, есть история, что местные активисты мемориала спорили с церковью, потому что мемориал хотел поставить памятник, который бы имел как бы визуальный образ какой-то сильный, такой ёмкий, а церковь хотела поставить памятники, как полагается, да, по религии, там, по местам убиенных.
1: Так, слушай, ну, если мы разберем это на примере маски скорби, да, и истории, которую нам рассказал Камиль Казаев, то, да, там мы видим противоречия. Все друг с другом спорили и долго пытались решить, как это должно быть, где поставить, какие там должны быть отражены религии, потому что действительно церковь хотела, чтобы рядом с маской скорби находилась церковь, но Эрнст Неизвестный и Камиль Казаев решили, что там нужен памятник всем религиям, потому что люди всех религий находились в ГУЛАГе. Церковь отказалась в итоге от того, чтобы ставить там небольшой храм, но они решили этот вопрос очень изящно на подходе к маске скорби, на камнях, которые, насколько я помню, даже были привезены с лагерей, высечены символы основных религий. При этом там даже есть символ социализма, который создатели маски скорби также приравнивали к религии. Но когда памятник наконец-таки открыли, на открытии был и Эрнст Неизвестный, и Камиль Казаев, и очень много людей приехало со всей России. Камиль Казаев рассказывал нам, что день, когда ее открывали, город заволокло туманом, и люди со всех сторон сопки, а находится она на сопке, где раньше находился лагерь «Транзитка», как раз-таки тот лагерь, где людей собирали и распределяли потом по области, по местам заключения и работы в трудовых лагерях. Так вот, люди прям как, знаешь, как муравьи забирались со всех сторон этой сопки к маске скорби. Еще очень интересно то, что она продумана на самом деле до мелочей. То есть человек может зайти в маску, оказаться в камере заключенного. Она очень маленькая, там есть место только для одного человека. И потом, выходя из маски, человек может обойти ее, да, сзади находится плачущая девочка, там люди кладут свои цветы. Потом они могут подняться чуть выше и посмотреть на город, чтобы как-то выйти из этого состояния, да, очень тяжелого. Удивительно, что все эти аспекты продуманы.
0: Мы с тобой, Дима, в самом начале слышали синхроны многих блогеров, журналистов и так далее, в том числе Дудя. И еще до записи этого выпуска, этого подкаста, я как бы слышал от тебя и от твоих коллег из Магадана, из Магаданской области, скептическое отношение там к тому, например, что делает Дудь. И я хотел с тобой поговорить про это и вообще про взгляд со стороны, потому что, мне кажется, это суперважной мыслью. Вот мне, как человеку, который никогда не был в Магадане, не интересовался этой темой как бы очень глубоко, там и не знает про нее столько, сколько про нее знаешь ты и твои коллеги, мне всегда казалось, что Дудь и там, допустим, то, что вот сделал он, да, этот свой большой документальный фильм, который посмотрел несколько десятков миллионов человек, мне казалось, что это хорошо, потому что, ну, как бы, мало людей знает, приходит Дудь, и Дудь, как человек, у которого есть задача популярно и при этом с фактами и с фактурой и с интересным подходом объяснить людям, что это такое, что это было, это исключительно хорошая штука. Но я так понимаю, что у вас, как у жителей Магадана, немножко другой взгляд на Дудя, на Варламова, на настоящее время и на другие, в общем, компании и журналисты, которые делали что-то. Расскажи немножко про это и расскажи, ну, в общем, почему тебе кажется, что не совсем хорошо то, что делали журналисты, которые к вам приезжали и рассказывали про Колыму как про родину нашего страха или как там было.
1: Дело не только в нас, да, и не только в том, как это видит Магадан, да, это очень важная тема, в принципе, для всей России, и важно понимать, как это воспринимают в целом в нашей стране. Вопрос уже не в том, о чем фильм, а в том, как его воспринимают. Я отношусь к этому фильму как к художественному произведению.
0: То есть не к документальному?
1: Да, не как документальный, потому что у него есть сценарий, есть драматургия, есть приемы, через которые зрители пытаются вовлечь в чувственном и эмоциональном плане. На мой взгляд, проблема риторики всех этих фильмов — это, в принципе, то, что стоит в названии, да? «Колыма — родина страха». Я уверен, многие согласятся со мной, что все-таки не Колыма — родина страха, а Москва. И именно там принимались решения, именно там находились основные органы управления ГУЛАГом. В принципе, Во всех этих фильмах, перед записью подкаста я посмотрел и выписывал какие-то фразы. Как правило, это «Колыма – родина страха», «Дорога страха» фигурирует, ну, наша трасса, да, знаменитая как «Дорога костей», да, очередная байка, будто туда закапывали людей.
0: Это байка?
1: Ну, а ты как думаешь?
0: Нет, мне интересно, мне просто, ну, то есть, как бы я знаю историю, что, в общем, ее так назвали, понятно, что это, ну, как бы метафора, да, что как бы люди строили, многие люди погибали, и поэтому, типа, погибали прям там.
1: Да, но, понимаешь, это ты видишь, что прекрасно, ты понимаешь, но есть же люди, которые действительно думают, что туда закапывали людей. Колымская трасса в основном это грунтовка, и когда ее покрывают асфальтом, сейчас даже современными технологиями, проходит несколько лет, и она уже начинает плыть, потому что строить дорогу на вечной мерзлоте, которая очень подвижна, невероятно сложно. Это часть федеральной трассы, поэтому, естественно, над ней постоянно работают. В нее вливают очень много денег, но из-за природных условий очень сложно поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии. Все показывается очень однобоко, кажется, что намеренно. Магаданская область не вымирает, да, я не говорю о Магадане сейчас, да, а во всей области. Здесь строится инфраструктура, здесь появляются новые школы, бассейны, парки, набережные. То есть, в принципе, регион живет. Естественно, он страдает от оттока населения. Я не знаю, замедляется сейчас динамика или нет, но, в принципе, по своим друзьям я вижу, что как будто этот процесс начинает затормаживаться. То есть здесь появляются ребята, которые начинают что-то делать, открывают какой-то свой малый бизнес, придумывают свое дело и стараются поддержать жизнь здесь. В фильмах нам просто показывают картинку смерти, разрухи, упадка. Но это никак не соотносится с сегодняшним днем. И как бы пытаются экстраполировать. Регион — это ГУЛАГ, то есть подпитывая тот самый стереотип, от которого мы пытаемся избавиться, что это не место только лагерей. Нам пытаются продать очень такую простую картинку того, что все было построено на страхе, и все было только ради зла, да, ради убийства. Но это не так, и именно поэтому это вызывает отторжение. Ну, я думаю, если не у всех, то у многих людей. И в том числе у тех людей, да, если мы сейчас говорим о Колыме, родине страха, у людей, которые в этом фильме снялись. Потому что я разговаривал и с Артуром Федоровым, и с Иваном Паникаровым, и с Инной Грибановой, и с Романом Романовым. И все они говорили, что, естественно, фильм прошел редактуру, и многое из того, что они говорили, не попало.
0: Я не хочу быть сейчас там типа апологетом все такое, но просто, если честно, вот эта вот вся история, претензия к журналистам, что что-то прошло редактуру и что-то не попало, ну, блин, даже то, что мы сейчас с тобой говорим, пройдет редактуру и многое не попадет. Просто потому что есть определенный...
1: Я понимаю.
0: Есть там какая-то задача, которую там Госдеп нам заказал рассказать, а просто, ну, есть определенные как бы правила, просто сценарные и так далее.
1: Смотри, проблема с этим фильмом в том, что молодежь, да, молодая аудитория, она воспринимает этот фильм как надежный источник информации. Она думает, да, многие думают, я знаю, я разговаривал с этими людьми, что вот все, что там сказано, этому можно верить. Во всем нужно сомневаться. Особенно в том, что тебе показывает журналист, не историк. Это не исторический материал. Если людей действительно интересует история, и они хотят узнать больше о том, что было здесь на Колыме, о ГУЛАГе, о Севослаге, о Берлаге, о Дальстрое, им нужно смотреть не фильм Дудя, им нужно читать книги историков Козлова, Бацаева, Широкого. Когда речь заходит о таких вопросах, верить можно только документам. Проблема обсуждения истории ГУЛАГа на основании прочитанных художественных книг, да, там Шаламова, Гинзбург, Демидова, еще кого-то, в том, что это художественная литература. Писатели могут воспринимать вещи и пропускать их через себя по-разному. Это не исторический документ. Потому что сейчас на самом деле-то важен уже не столько фильм Дудя, а дискуссия, которая вокруг него возникла. Потому что он разделил людей вот на эти лагеря.
0: Это иронично, кстати. Про лагеря это иронично, что разделило на лагеря.
1: Люди не обижаются на то, как показали Магадан. Люди обижаются на то, что делают с историей. И люди понимают, что такое отношение к ней может в будущем сыграть с нами злую шутку. Потому что аудитория Дудя, да, не вся, я думаю, есть все-таки люди, которые пойдут дальше и начнут читать книги, она может с легкостью оказаться в плену вот этого первого впечатления. А то первое впечатление, которое дает тебе фильм, все-таки как художественное произведение, это страх, да, он не дает тебе надежду, он говорит тебе, вот так было и так будет. Вот какое складывается впечатление, и вот какая проблема. С тем, что тебе говорят, людей свозили, убивали, использовали, к ним не относились как к людям, а это были трудовые лагеря. И люди строили предприятия, люди строили заводы, люди строили дороги, люди осваивали территорию, на которой до них никто не жил. Велась огромная работа. Это не умаляет и не прощает того, что здесь было убито десятки тысяч людей, естественно, но такова история, такова жизнь. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить, точнее, разговаривая об этом, на мой взгляд, все-таки нужно погружаться в тему глубже, чтобы не иметь в своем запасе, знаешь, только фильм «Дудя», когда ты говоришь о ГУЛАГе, об истории страны, международной истории даже. И я надеюсь, что наш подкаст сможет эту функцию выполнить, что он сможет показать альтернативу, что он сможет дать слушателю возможность понять эту историю глубже и узнать о том, что Колыма — это не родина страха, и место, где убивали людей и все в страшных муках умирали, но место, где сильные люди совершали героические поступки. Естественно, люди умирали. Люди умирают всегда. Но сохранить себе человечность, остаться человеком, даже оказавшись в лагере, я думаю, это то, на что надо обращать внимание. Показывать такие истории, не забывая о том, где они происходили, и не забывая того, какой ценой все это достигалось.
5: Мне кажется, что-то подобное случилось на Колыме и со мной. Я летела туда с убеждением, что мы-то точно знаем историю ГУЛАГа и то, как об этом нужно помнить. И хотя мы не устной историей занимались, я начала понимать, почему жители региона просили нас не писать гадости про Дальстрой. Некоторые респонденты склонны оценивать систему ГУЛАГа в позитивном ключе, говоря о том, что без советских лагерей жизни бы в регионе вообще не было. Я думаю, жизнь у колымчан сегодня настолько тяжелая, что им хочется фокусироваться на чем-то хорошем. Иван Александрович Паникаров высказал небезынтересную мысль о том, что если бы люди жили хорошо, материально в первую очередь, память о советских лагерях была бы в регионе и в стране в целом иной. Увидев их искреннюю любовь и своеобразный локальный патриотизм в отношении родного края, я осознала, что не хочу ничего писать о том, какая тут будто бы неправильная память о ГУЛАГе. Ирина Махалова, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель студенческой экспедиции «Колымский край как место памяти о советском».
0: Почти через 10 лет после открытия в Краеведческом музее Магадана выставки «Колыма» там же появилась еще одна экспозиция по тому же периоду, которая называется «Дальстрой». Лучше всего эту выставку описывает характеристика ведомственная, потому что это экспозиция про достижения Дальстроя, про продукцию, про сотрудников, руководителей и так далее. Там, с одной стороны, в общем, есть разные эффектные цифры по количеству золота, с другой стороны, там есть и фактура, и факты, то есть все как бы исторически вроде как верно. И долгое время буквально в соседних залах существовали две выставки, которые про один и тот же период рассказывали совершенно по-разному. Как-то, в общем, казалось, что этот факт, наличие этих двух выставок абсолютно разных, как будто бы хорошо показывает то, что происходит с исторической памятью, то, как к этому периоду относятся в целом историки и правительство, люди в целом в России. Собственно, наша такая амбициозная довольно цель этого подкаста, это попытаться вот эти выставки, как будто бы выставки, совместить в одну и рассказать про Колыму и с одной, и с другой стороны, показать разные взгляды и, в общем, возможно, дать вам ответы на какие-то вопросы, ну или хотя бы просто пищу для размышлений.
1: Да, я думаю, даже важнее будет здесь все-таки задать вектор, показать людям, что вот сюда можно углубиться, вот здесь можно посмотреть, и тем самым как бы расширить эту картинку, говорить не только о лагерях и о том, как все было плохо, но и посмотреть на удивительные, интересные аспекты этой истории.
6: Был молодой парень там, Орлов Геннадий. Вот я как-то пришел, я смотрю, все уже на стройке, а в бытовке сидит Орлов. Я говорю, что ты сидишь? Он говорит, да меня переводят на другую стройку, на Кубаку. Это золотодобывающее предприятие. Я говорю, так хоть сможешь нормально заработать здесь, копейки. Он говорит, я не хочу зарабатывать, я хочу построить памятник своему репрессированному деду.
3: Камиль Казаев, архитектор, один из создателей памятника «Маска скорби» в Магадане.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать больше о Колыме.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня вы слушаете новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Его ведущие — это я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Может, вы помните меня по подкасту «Перцев и Гази».
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». И еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: О чем этот подкаст? Мы будем разговаривать с вами о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России, о жизни в ней, быте в ней, потому что с тех пор, как началась война, прежней России больше не существует. Мы не будем утверждать, плохое это было государство, страна со всеми ее предметами, хорошая. Она была просто вот такой. И то, какой она была, мы будем обсуждать. Мы не утверждаем, что России как таковой больше не существует. Это не связано никак с рассуждениями о ее последующем бытие, целостности и так далее. Мы просто вспоминаем страну, которая безвозвратно изменилась. И с тем, что она изменилась, я думаю, согласятся и те, кто остался в стране, и те, кто уехал. Такие люди, как мы. По форме это абсолютно лично наше впечатление про какие-то явления российской жизни, будь то панельные дома, набережные рек, торговые центры. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Это просто что-то личное, которое всплывает в нашей памяти. Возможно, это такие своеобразные сны, медитации, такой подкаст-сон, подкаст-греза. Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Кстати, вот подобный эффект, мне кажется, может возникать, когда рассматриваешь семейный альбом с советским прошлым. Да, это тоже страна, которой нет.
1: Наш подкаст о прошлом, которое внезапно стало прошлым, это на самом деле буквально про вещи, которые случились с нами вчера, потому что история и жизнь, она как вода, она течет, а мы попытаемся немножко эту стихию обуздать и зафиксировать. И, возможно, вещи, о которых мы будем говорить, они будут созвучны многим из вас. Что касается меня, я родился в небольшом поселке на севере Удмуртии, ну, если точнее, в деревне, а потом перебрались мы в поселок, который по российским меркам достаточно небольшой, но по европейским он не такой уж маленький, 10 тысяч населения. Из него я медленно и верно по прямой траектории двигался с востока на запад. И на этом пути я побывал во многих городах. Я успел пожить в Ижевске, в Казани, потом оказался в столице уже в Москве. А в данный момент я вне России. Во время этого своего пути с востока на запад я смог достаточно много увидеть и много где побывать.
0: Я и пожил и на севере, в Архангельской области, и на юге, в Курской области, где я, собственно, родился. Потом переехал в Москву по работе, приходилось поездить много по России. Ну и, в принципе, как турист я много где бывал.

0: Начать мы решили с темы, которая сама напрашивается как вводная, как тема для первого выпуска. Это поезд, да, это поезд, который отвезет вас в нашу Атлантиду. Мы поговорим о том, какую роль поезда сыграли в нашей жизни, вспомним какие-то истории из нашего прошлого, ну и немножко позволим себе порассуждать о поезде, его развитие в России, как об образе развития самой страны.
1: Для меня поезда еще с самого детства, они были, можно сказать, как будто бы даже и живыми существами, потому что жил я первое время в деревне, еще даже и не в поселке, и мы даже жили на окраине этой небольшой деревни. И поезда был воплощением того, что существует такой мир за пределами деревни, потому что казалось, что она изолирована, что над ней как будто бы такой колпак, как из мультфильма про Симпсонов, когда там колпак на город одели. И вот в детстве было примерно такое же ощущение от деревни. Но вот эти поезда, которые внезапно откуда-то приходили, из ниоткуда и в никуда исчезали, они давали понять, что вот есть что-то за пределами всего этого. И они были для меня вот символом какого-то прогресса, и они были железные, они гудели. Гул такой был над всей деревней всегда, когда они проезжали. И этот звук очень радовал, когда ты слышал его. И тогда я уже начал различать поезда, что были грузовые, это были скучные поезда, а были пассажирские. И пассажирские, они почему-то мне казались даже поинтереснее, потому что они были цветные и такие разнообразные, там люди сидели в них. Но были суперкрутые поезда для меня в детстве. Это грузовые поезда, на которых везли машины, потому что там можно было рассматривать разного вида технику, а это в детстве вызывало очень сильный восторг. Но на поездах я достаточно долго не ездил, и в них, и внутри них я не бывал, я только снаружи всегда их видел. Но я очень часто был под ними, потому что у нас не было нормального в деревне перехода для людей. Из-за этого мы с семьей, вот и я с детства, мы всегда вот под вагонами поездов пролазили. Ну и вот такая близость, как бы буквально твоей спиной такая махина была. Такая вот прямая близость с ними, она, честно говоря, ну, меня очень сблизила. Для меня поезда очень быстро стали такими родными существами. И вот с детства я их уже полюбил. Но еще помимо всего этого, у меня семья очень тесно связана с поездами, потому что мой папа, он уже много очень лет и до сих пор работает на железной дороге. И это всегда было и есть неотъемлемая часть нашей семьи, вся вот эта железнодорожная тема. И даже праздник, День железнодорожника, в детстве всегда был один из главных дней вообще в году. И вот все эти причины, которые я сейчас озвучил, но после них, как вы, наверное, уже поняли, невозможно не любить поезда уже с самого раннего детства. Но вот я говорил про изоляцию, которая чувствовалась почему-то вот в моем личном детстве, и поезда ее, ну, ломали вот эту стену какую-то в голове, говорили, что мир все-таки есть где-то за пределами. Дело в том, что где-то в начале, по-моему, нулевых по России таким турне на бронепоезде мчался Ким Чен Ир, тогда президент еще, не президент, а как я не понимаю уже даже.
0: Ну, глава Северной Кореи, можно сказать.
1: Да, отец нации, северокорейское божество, короче. Ким Чен Ир, он ехал из Северной Кореи через всю Россию в Москву. И он проезжал нашу деревню. И вот это было просто событие. Это, я даже не знаю, я вот сам это лично не видел, потому что что-то мне не удалось это застать.
0: Старики помнят.
1: Ну да, у меня у бабушки просто еще был дом прямо около железной дороги. Из огорода видно было, как поезда проезжают. Они как будто бы на соседней улице были. И там проезжал Ким Чен Ир на своем old fashioned, как говорится, бронепоезде. И они выходили на полянку перед железнодорогой и махали ему ветками. Что вот, привет, иностранный гость. Но это действительно, вот, я думаю, для того времени, когда тем более еще не было так распространено какой-то информации, люди, в принципе, были немножко... В своем мире все жили, и тут событие, что какой-то иностранный лидер едет через всю страну на поезде, я думаю, это многие помнят, в принципе, вот из тех, кто жили у железной дороги, это событие, думаю, для них очень знаковое. Когда прошло это вот предвкушение иностранного гостя, это примерно вот начало нулевых, как раз в это время я оказался уже и внутри поезда дальнего следования. Ну, я вот хочу здесь это подчеркнуть, потому что на электричках-то я часто ездил все-таки, а вот на поезде дальнего следования я оказался вот в начале нулевых впервые. Мы с семьей поехали в путешествие, потому что опять сыграл тот фактор, что у меня папа железнодорожник, и в то время, да и, наверное, сейчас, у работников железнодороги, их детям льготы на проезд. И вот, и мы из этого пользовались поездами, и мы оказались в фирменном поезде «Кама», Пермь-Москва. И это в то время еще фирменные поезда, они были раскрашенные. То есть не было вот этого единого стиля. И «Кама» был синий и с волнами, словно река. Тебя река как будто бы несет в Москву, «Кама». И это было вот наше, да, первое семейное путешествие. А у тебя, Андрей, были ли у тебя путешествия на поезде с семьей?
0: Ну, путешествия были, а вот именно как-то близость поездов не ощущалась, потому что что в Архангельске, что в городе в Курской области, где я жил, мы, во-первых, а, находились далеко от железной дороги, б, в этом небольшом городке, ну, в принципе, была такая тупиковая ветка, она в Архангельске тупиковая, но так как это был областной центр, соответственно, туда и ходил поезд из Москвы, даже два, грузовые поезда, и мост был через Двину, где, в принципе, поезда иногда виднелись, ну, как бы это не было что-то близкое, что-то вот супер какое-то интересное, потому что оно было далековато, да, как бы не успеваешь, что ли, ощутить или приблизить, да, это если что-то далекое, часто это тебя не очень интересует, да, вот ребенком же интересно что-то вот посмотреть, да, как ты под ними пролезал, там, не знаю, потрогать, хотя бы вблизи посмотреть, но когда ты видишь это редко издалека, как-то это не очень тебя привлекает, но зато ездить внутри поездов мне пришлось с самого детства, потому что в СССР было очень много разорванных семей из-за системы распределения. Многие люди работали совсем не в том городе, где родились или даже учились, даже не в своем регионе, а их отправляли туда, где, значит, этот специалист больше нужен родине. И, соответственно, мои родители родом из Курской области, они были распределены в Архангельскую область на севера. Поэтому бабушки и дедушки у нас жили в одном месте, а мы жили совершенно в другом. Поэтому периодически нам приходилось перемещаться, на поездах тоже, но в советское время нам помогала авиация, потому что моя мать работала в подразделении Аэрофлота. Пусть немножко таком деревенском, но тем не менее. И как раз тоже работникам авиаотрасли полагались бесплатные билеты. Во всяком случае, на севере так было. Поэтому часто мы к родственникам могли летать на самолетах. И я вот поезда на самом деле припоминаю достаточно плохо. Это такие совсем-совсем туманные воспоминания. Ну, вот эта разорванность, да, получилось, что в силу некоторых причин, о которых, может, позже мы поговорим в следующих выпусках, мне пришлось жить у бабушки. Уже были 90-е, самолеты превратились в роскошь, да и в ту степь как раз они почти не летали, потому что все-таки юг России, вот Черноземье, оно ближе к Москве, чем Архангельск. Самолеты подменялись достаточно быстро. И, как правило, я с матерью, которая приезжала из Архангельска, ездил на поездах в Москву. Это были и российские, и украинские поезда, которые проходили через Курск. Их было очень много в то время. Но, видишь, ты впервые столкнулся с фирменным поездом, и, наверное, там были такие ковры, да, в проходах и в самих отсеках плацкартных. Может, там даже были искусственные цветы?
1: Нет, там скорее были просто скатерти еще на столиках были.
0: Вот в фирменном поезде, который из Курска ходил в Москву, он назывался «Курский соловей». Очень романтично. Одна из основных достопримечательностей региона – «Курский соловей», который очень красиво поет. Потом он, по-моему, стал называться просто «Соловей», потом поезда все в основном ушли под номера, и «Курского соловья» не стало. Это была для нас большая роскошь, и мы ездили на более каких-то простых проходящих поездах. И вот эти проходящие поезда, конечно, ну, не то чтобы завлекали и привлекали. Я помню, например, достаточно жуткую дорогу в поезде ночью, где не было окна, это была зима, окно было завешено байковым одеялом. Соответственно, ты пытаешься спать, очень холодно, ты в одежде, в шапке, значит, в теплой зимней куртке, в варежках, спать не очень получается, потому что холодно. Вот это, наверное, тоже очень сильно впечаталось в мою память, и прям вот нормально относиться к поездке в поезде я стал относительно недавно. Этот страх долго был со мной. Иногда мы ездили на дневных поездах. Это уже ничего. Приходилось ездить в тамбуре, например, стоя, потому что поезд был заполнен, на проходящие поезда заранее билеты не продавали. Из Курска доступных поездов, получается, не было. Вот мы приезжали на вокзал в Курске и стояли в очереди. Пока не придет какой-то поезд, и на него не начнут продавать те билеты, которые есть. Бывали добрые проводники, даже вот, ну, надо человеку, билетов нет, вот ему надо. Они брали этих людей, ну, правда. Ты мог стоять в тамбуре, например, ждать, пока человек сойдет, не знаю, если повезет в Орле. Тогда ты занял его место и уже ехал более-менее в комфортных условиях, может быть, даже с окном, а не с одеялом вместо него. Плюсом к окнам в странном состоянии, сквознякам, риском оказаться в тамбуре было очень неудобное следование. Это продолжается до сих пор для ночных поездов до Курска, потому что на пути из Москвы у тебя возникают крупные города: Тула, Мценск, Орел, где люди или входят, или выходят. Это ночь, соответственно, они шумят, мешают. В общем, ночи были бессонные, и поезд был именно тем этапом дороги, который вот хотелось прям, чтобы вот он скорее бы прошел. Может быть, первые там секунды еще ничего, ох, я еду куда-то, там что-то меняется в жизни. Потом все, поезд, приезжай быстрее.
1: Ну, возможно, я проезжал, получается, тогда с семьей твои края, потому что мы же ехали в Украину, и мы ехали тоже на украинском поезде, он был Москва-Мариуполь. Но, Андрей, твои детские вспоминания, конечно, они связаны, да, больше с тем, что ты превозмогал, а я, получается, наслаждался больше поездкой. Но на самом деле я особо ничего не чувствовал, потому что я был слишком юн, чтобы что-то понимать, и не особо осознан. А вот когда уже я перешел к самостоятельным поездкам, там немножко все поменялось. И еще ты упомянул про очереди за билетами. И вот как раз моя первая поездка самостоятельная была из Ижевска в Петербург. И мне помогли с билетом. Мне его купила моя знакомая через интернет. А тогда еще даже не подозревал про такое я. Она сказала мне: вот тебе номер, ты его назовешь в кассе, и тебе дадут билет. Я был в таком шоке. И вот, мне кажется, вот то время, как раз, по-моему, 2010-2011 года, когда стало возможно покупать онлайн билеты, это вообще перевернуло всю игру. Это одно из величайших вообще событий в истории России, мне кажется. Потому что такая часть жизни пропала просто резко у людей. Я помню, что еще потом в дальнейшем по привычке эти очереди были из нескольких человек у этих касс. Ну, кто-то, видать, еще шел, но потом они вообще исчезли. Сейчас в этих кассах сидят очень, мне кажется, скучающие в основном сотрудники.
0: Но очереди в 90-х – это просто что-то.
1: И вот, моя первая поездка была в Петербург, и вот тут уже немножко все начало меняться, потому что я был один, и это был очень долгий маршрут, и у меня появилась камера, и я стал много снимать и фотографировать. И тут уже я совсем стал по-другому смотреть на поезда, а потом у меня случился второй серьезный этап, я перебрался в Казань. А Казань у нас чуть ближе к Москве, и из-за этого в Казани были очень дешевые способы добраться до столицы. Буквально за 300-500 рублей можно было сесть на ночной поезд и оказаться в столице. И я стал этим пользоваться. И вот тут у меня просто в геометрической прогрессии выросло использование поездами. Но тут кроется одно последствие этой дешевизны. Дело в том, что это были сидячие места, и ими пользовались и люди, у которых очень странно себя ведут. Из-за этого я ездил в порой очень необычных вагонах с очень странной атмосферой. И в основном это была зима, очень было темно, были какие-то очень странные станции. И вообще казалось, что это какие-то, знаешь, такие сумрачные поезда. Просто непонятно, где они едущие, и с непонятными людьми, которые туда выходят и заходят. Бывали странные истории с проводниками в таких поездах. Дело в том, что у нас в этом уже таком очень странном поезде был проводник, который был, знаешь, такой, я даже не могу сказать, человек с очень странным эмоциональным состоянием. В один момент он стал искать себе какого-то собеседника. Он подсел какой-то очень одинокой, скучающей женщине, сидел, все-таки ей рассказывал, смеялся, а потом просто ее пригласил к себе в купе, и они там исчезли, ну, на долгое время. А потом они вернулись, красные, запыхавшиеся, лохматые, улыбающиеся. Потом они как бы попрощались, и я увидел в окне, что ее встречает как бы семья с детьми, с мужем, и я просто сидел, и у меня глаза вот были шире, чем они могли бы быть. Так что чем я чаще стал пользоваться поездами, тем чаще стали с вами случаться и встречаться всякие очень выбивающиеся из обычной жизни вещи и события. Ну, а у тебя были какие-то истории в поездах?
0: Вот с тех пор, как я поехал в Архангельск учиться в университет, мне какое-то время достаточно долгое, наверное, пока я не стал работать, бабушке и дедушке приходилось ездить на поезде. Ну и обратно, соответственно, Москва-Архангельск. И опять же, в этих путешествиях мало что могло тебе прибавить любви к поезду, потому что, несмотря на то, что Архангельск не так уж далеко от Москвы, 1000 километров, поезд с него шел около суток в то время. Ну и сейчас он идет в районе 20 часов. Почему так происходит? По пути много разных станций небольших в Архангельской области, начинается она большая, у которых поезд, вот это, ну, чуть ли не единственная связь с областным центром. Он там останавливается. В какой-то момент, раньше это была Конаша, потом станция Базерская, сейчас не знаю, я давно на поезде не ездил в Архангельск. Меняли электровоз на тепловоз, потому что самому Архангельску электрифицированной дороги до сих пор нет. Это, соответственно, занимало какое-то время достаточно большое и занимает, я думаю, до сих пор. То есть это вот, опять же, дальняя дорога, как раз поезд ночью начинает входить в эту территорию. Тоже эти люди, они выходят из Москвы, едут в города. Я понимаю, им надо, но мне-то хочется как-то отдохнуть. Я эгоист. Во-вторых, так как это долгая дорога, ты прямо вынужден взаимодействовать с попутчиками. И не всегда это приятные контакты. Можно, ну, просто ехать, можно с кем-то поговорить. Не скажу, что что-то хорошее прям я припомню из путешествия в поездов. Был забавный случай. Со мной ехал парень, он разговаривал активно с попутчиками, он был челноком. Ехала женщина с ребенком, тоже она была, я так понял, челноком, ехала девушка-студентка. Вроде как, ну, все было нормально и вежливо, пока они не решили играть в карты. Они мне предложили поиграть в карты, я в эту игру играть не умел, в которую они играли. И они объявили, что я паршивый интеллигент, и ими брезгую. Ничего страшного не случилось, все были трезвы, все были в приличном состоянии, никакой драки, ничего. Но осадочек остался. И один раз в этом поезде меня обокрали на достаточно серьезную для студента сумму, причем деньги у меня украли из кармана брюк. Как это произошло? Какой гений карманного искусства смог это сделать? Я до сих пор удивляюсь. Но вот, опять же, для меня вот это вот не самая комфортная атмосфера была. Еще и Архангельск не сильно баловали качественными поездами. Может, фирменный был более-менее уже неплохой, а вот обычный, но он с этого был скорый, он чуть быстрее там на час, может, ехал, он был в состоянии вообще оторви и брось. А если это было лето, к нам присылали вообще чуть ли не 50-х годов какие-то вагоны с деревянными окнами, с какими-то полуободранными полками, дембеля ходят не очень трезвые, куча тоже, ну, не очень понятного вахтового народа. В общем, не прибавило любви у меня.
1: У меня куча историй, на самом деле, про людей, потому что я, наверное, побольше ездил или просто побольше помню. Но у меня, честно говоря, вот не было какого-то очень яркого негативного события или опыта, или встреч в поездах. Как-то все было в целом достаточно, знаешь, вот так киношно даже. Мне попадались очень разные люди, просто люди, с которыми я, наверное, вообще никогда бы в жизни в принципе не мог никогда нигде не встретиться, но в поезде мы, конечно, с ними встречались случайно. Я вот когда переезжал из поселка в Казань, я сел тоже на поезд такой ночной, в дождь. Сцена, как будто бы тебя депортируют. Но на самом деле я уезжал по собственному желанию. И сел я за стол, оказался рядом какой-то среднего возраста мужик. И я с ним просто стал разговаривать, куда я еду, почему. Я ему сказал, что я еду работать в рекламе в Казань. И он мне что, первое, что сказал, что наверное, по распределению. Но я как бы его не стал его переубеждать. Но у людей, у многих картина мира вообще она не поменялась. Они вот и в поездах они это мне подтверждали. А были и достаточно современные люди. Как-то я ехал с женщиной, которая была достаточно состоятельна. И она мне говорила, что она просто не успела купить билет на самолет. И она мне все время оправдывалась, как будто бы говорила, что вот я еду, потому что, понимаете, на самолет не успела, и что-то так вот, билетов нет. Но она была очень приятная. Это, мне кажется, вообще один из немногих раз, когда я в поезде был настолько сыт, что я вообще не мог двигаться, потому что она меня постоянно угощала чем-то. Бывали и мужики такие трудяги. Как-то мне попался мужик, который ехал даже не в центральные города, он ехал как будто бы из какого-то Пермского края в Иваново. И меня вот это поразило, что вот существуют такие маршруты у людей, которые не включают в себя столичные станции, что люди где-то вот ездят какими-то перекладными по России, потому что все равно все идет в столицу. Были люди недалекие, были люди смешные. Как-то я проезжал Ярославль, и ты проезжаешь над Волгой в Ярославле, и видно вдалеке этих купола и храмы.
2: Угу.
1: И как-то ехали рядом со мной такая пара, они как зашли, стали пить пиво, и тут они... Когда вот мы приезжали вот этот вот вид, они примкнули к окну, я подумал, вот, все равно ценители, ну, чувствуют красоту, несмотря на то, что они ведут себя, они очень культурно. Но они когда смотрели в эту даль, мужчина потом произнес женщине, а вот там вот, на том берегу, у нас торговая точка. То есть они, оказывается, не в красоту смотрели, они вообще по-другому видели этот пейзаж. Они видели, что у них там где-то торговая точка. А был вот у меня как-то мужичок такой... приятный. Даже не мужичок, а мужчина. Ну, просто вот с ним было легко ехать. Мы ехали, болтали. И он ехал до Нижнего Новгорода. Мы там и чай уже попили вместе, и все такое. Надо было уже ему выходить. И он, подъезжая, сказал, что вот его встречает друг. Я подумал, как классно, что его еще и друг встречает, что это прям какая-то, ну, он едет другу погулять в Нижний Новгород. И он, подъезжая, поглядел в окно и сказал, вот, приезжаю в город своего детства, но... родители меня уже здесь не встречают. И ушел. И оставил меня как бы наедине с этими очень такими мыслями сильными, что я потом такой сидел и думал, ну, блин, ну что ж ты так сильно-то меня растрогал. Короче, поезд, ты знаешь, это такой хостел на колесах. Я так считаю. Ты просто оказываешься с разными людьми в одном таком маленьком узком пространстве.

0: после того, как я переехал в Москву, вот эти долгие поезда Архангельск-Москва из моей жизни ушли, да, потому что это разорванная семья. Получилось, что я сам в одном городе, бабушка и дедушка в другом, а родители в третьем. И как-то надо между двумя городами было перемещаться. И Архангельск, конечно, в этом смысле был дальше. И если, например, ехать на какие-то выходные или даже длинные выходные, ну, это было совсем не вариант ехать на поезде, потому что ты только сутки едешь в одну сторону. И, конечно, это время очень убивалось. Я стал летать самолетами, и это было где-то конец нулевых, начало десятых годов. Самолеты начали становиться дешевле, авиакомпании пытались переманить людей, и, в принципе, получалось так, что цены были сопоставимыми, но я мог, например, на выходных съездить к родителям. Или не на выходных, да, чуть побольше побыть, да, время это все-таки, которое ты бываешь с близкими, это, ну, ценный ресурс, и тратить сутки в поезде на взаимодействие с чужими людьми стало слишком большой роскошью. Но поезд из жизни, он не ушел, потому что в Черноземье оно ближе, да, уже мы говорили, были поезда, и к бабушке я ездил на поездах. Помню, большим таким прорывом в комфорте дороги был запуск дневного поезда на базе электрички. Я такие видел в Москве. Такие бежевые электрички с хорошими сиденьями. Мне кажется, это были вот рексы, да, что называется. Ну, они были глубоко переделаны, старая электричка с мягкими сиденьями. Видимо, их потом спустили в регионы, они, значит, ездили. Вот он шел днем, и он шел чуть поменьше, ехал быстрее, чем обычный поезд, и, соответственно, им можно было ездить, например, не боясь, что тебя ночью кто-то разбудит. Следующим шагом стал запуск «Ласточки». «Ласточка» была тоже неплохим поездом, но не самым приспособленным для 6-5-часовой дороги, потому что там такие сиденья, ну, кто ездил, тот знает. Больше 2 часов ездить сложно. Потом запустили сидячие поезда, но уже хорошего качества, с такими мягкими креслами. Там был даже первый класс. С кожаными креслами, тоже быстрые, с достаточно гибким расписанием. Вот на таких поездах нравилось ездить. Потом, правда, стала в Белгород летать «Победа». Она была дешевле поезда очень часто, и все равно экономилось время, и опять же, да, с родственниками ты больше был. Так немножко поезд из моей жизни на какой-то срок ушел. Наверное, приходилось ездить на Сапсане в Санкт-Петербург, но вот как-то Сапсан — это вот не то, о чем мы говорим, это не российский поезд, да, это чуть другое, это что-то другое.
1: Что касается меня, когда я переехал в Москву, у меня не получилась такая история, как у тебя, потому что, мне кажется, действительно, я был обречен просто всегда ездить на поездах, потому что у меня поселок, он стоит на Транссибе, уверенно и основательно так стоит, то есть там проходят поезда постоянно, но там останавливаются всего несколько, а после ковида вообще там мало что останавливается. И до ближайшего города с аэропортом было где-то в районе 200 километров, что до первого, что до второго. И это просто неудобно. Неудобное время прилета, надо было искать потом способ, как добраться до него. А тут ты на поезде просто садишься, едешь, конечно, 18-20 часов, может, чуть больше, но ты выходишь из вагона на землю, потому что обычно не хватает перрона, если поезд длинный, приходится выпрыгивать на землю. Но ты зато прыгаешь либо на перрон, либо на землю родного поселка и спокойно пешком, или тебя встречают родители, и вы спокойно вместе идете в родительский дом. Так что поезда, поэтому они, наверное, на меня очень сильно и повлияли, потому что я так часто ездил на них, и ты смотришь в окно, ты смотришь на людей, ты вот привыкаешь к этому медленному, такому размеренному преодолеванию территорий, пространств, и это влияет очень на то, как ты, в принципе, живешь, и то, как ты относишься к тому, что вокруг тебя. И мне кажется, поезда, они как вот постепенно вода точит камень, вот поезда, они меня очень сильно изменили. Но они, в принципе, прививают тебе такую любознательность какую-то, потому что тебе надо это время прожить, и за это время, на самом деле, которое кажется мучительно долгим, оно порой бывает вообще незаметно, потому что ты настолько сконцентрируешься на каких-то вещах, либо который внутри тебя, либо который снаружи тебя. И это так, мне кажется, работает.
0: Ну, получается, что ты до такой степени любишь поезда, что доехал на поезде от Дальнего Востока до европейской части страны.
1: Да, у меня было такое путешествие с моей женой в 2019 году. Я просто очень часто открывал карты Google и смотрел все, что дальше Урала, и так мечтательно облизывался на это. И она потом сказала: ну, блин, 2019 год, мы молоды, нас ничто не обременяет, у нас есть финансовые возможности, есть время. И она сказала: ну, давай сделаем это. И мы купили билет и полетели в Владивосток, и обратно мы добирались на поездах по земле. Мы ехали, причем часть по Байкало-Амурской магистрали, потом мы вернулись на Транссибирскую магистраль, и вот мы проехали всю страну, по сути. И причем вот по этой мистической Байкало-Амурской магистрали, по этой необычной всесоюзной стройке, которая была построена вот посреди абсолютно ничего. И вот мы видели все это. И, ну, у меня была привилегия в этом плане большая. И даже это касается не того, что я ехал в купе. У меня была привилегия, что во время этого пути я вышел в родном поселке. То есть я ехал и приехал домой. То есть я... Да, мне кажется, вот это... Ты ни в одном туре это не сможешь купить. То, что ты едешь по такому маршруту длинному, ты видишь всю страну, ты видишь, как люди живут, ты видишь просто... Честно говоря, я даже не представлял, что такие вообще вещи можно увидеть из окна поезда.
0: А вы выходили по пути следования или вы вот эту всю дорогу проехали на поезде?
1: Да, вы, конечно, выходили. Во-первых, как бы хочу открыть секрет, что нет просто прямого поезда. На Байкало-Амурской магистрали, в принципе, тебе надо всегда пересаживаться. И мы выходили и на Байкале, и мы выходили на станциях, которые были долгие. То есть мы побывали даже на кусочке Якутии. То есть мы много где были, много чего видели. Это, конечно, сильный опыт. И на самом деле вот сейчас, спустя время, я понимаю, что это мы как будто бы, честно говоря, прощались с прошлой жизнью, потому что это было слишком красиво. Мы приехали домой, у меня были еще все живы, здоровы, ко мне приезжали друзья из города, мы виделись со всеми друзьями по пути, то есть это было еще открытые границы. Это был такой красивый финал прошлой жизни, вот сейчас я так это воспринимаю. Но тогда вот именно это была мысль, что просто давай сделаем это, а то вдруг... что-то в будущем будет не так. И это, конечно, предчувствие не подвело.

0: А ты вот еще, Андрей, упомянул про современные поезда, и я хочу сказать, что мне на самом деле очень нравилось то, что происходило с российскими железнодорогами, их модернизация, все эти новые поезда, мне это очень нравилось. Но вот тут, мне кажется, показательная история такого поезда, как «Стриж». В России была такая и есть традиция, что дают название птиц фирменным скоростным поездам. И вот «Стриж», мне кажется, вот это история всего того, что произошло за последние 9 лет. Потому что «Стриж», он изначально был куплен, по-моему, в Испании. Это, по-моему, испанская фирма.
1: Да, испанская фирма «Тальго», да.
0: Он был куплен, чтобы соединить Москву и Киев. Это был, должен был быть скоростной поезд между Москвой и Киевом. Но в 2014 году это сразу уже отпала идея. И его поставили на сообщение между Москвой и Нижним Новгородом. Он так покатался, поездил. Я даже в нем один раз прокатился. И потом, когда Москва стала делать сообщение с Европой, он стал маршрутом Москва-Берлин. Это был скоростной поезд. Туда было ехать примерно 18-20 часов. Кстати, как ко мне в поселок. Абсолютно идентичное по времени. И после того, как случилась пандемия, его отменили. Спустя время его поставили на сообщение между Самарой. А сейчас, после начала войны, его полностью отменили. То есть этот «Стриж», вот он попал в Россию и все пытался, вот, ну, пытался он взлететь, он пытался куда-то полететь, но в итоге он так и не взлетел. В итоге он теперь просто, по-моему, стоит и ждет какого-то момента, чтобы снова быть в строю.
1: Про изменения поездов в России ты сказал очень хорошо, потому что вот эти все поезда закупленные, наверное, кроме «Ласточки». Не знаю, мы не эксперты, насколько глубоко «Ласточка» укоренена в России, в смысле производства.
0: Она тоже иностранная, по-моему.
1: Ну, она «Сименс», но она производится в России. Вопрос, насколько детали к ней локализованы. «Стриж» перестал ходить, «Сапсан», ну, тоже, мне кажется, недалеко осталось. Но вот именно в российских вагонах и поездах все равно меня поражало, что это вот какая-то часть вот попытки, да, России, правда, осовремениться, да, что-то вот получается, если там «Стриж», «Сапсан» что-то привнести из-за границы, передовой опыт, и самим начать что-то делать. Но вот всякие детали, не знаю, вот в этих новых сидячих поездах кресла, ну да, они достаточно удобные, но ты смотришь, как они сделаны, буквально вот рама сварена, там что-то к ним приварено, они сами, значит, к полу приварены, стоит этот тот же титан, дизайн не очень как бы проработан, проводники вот эти в форме. Я понимаю, что они везде в форме, но в России почему-то еще вот как бы связываешь это, что проводник какой-то как силовик, да, вот он следит за порядком в том числе. И поэтому вот поезда как-то очень как бы рифмуются российские с судьбой самой России. Очень хорошо, что ты начал этот разговор.
0: После твоей такой речи сильно, я хотел бы рассказать про свою последнюю поездку в Россию. Когда последний раз я был там, я снова ехал на поезде домой, и это была очень приятная, хорошая поездка, потому что для меня все-таки действительно поезд – это часть моего ощущения, что я на родине, что я дома. И я запомнил, вот как в ночи зимой, по-моему, замерзли провода, и у поезда только приемник по ним скользил, и в окне все искрилось от этого. Такие вспышки были, всплески света. А на обратном пути, когда мы были уже в Москве, я видел, как из поезда соседнего, который тоже прибыл, выходит куча людей с детьми и с подарками. Просто как будто весь поезд был с детьми. И я еще подумал, а почему так интересно, что происходит? А потом увидел, что это маршрут поезда Москва-Великий Устюг. Потому что это был специальный поезд Деду Морозу. И это было очень мило.
1: Наверное, может сложиться впечатление, что я сейчас вот, ну, такой ненавистник поездов, да, как бы Андрей очень любит поезда, я их просто ненавижу за некомфорт, еще что-то. На самом деле, наверное, это идет все от бедности, потому что в последнее время, когда приходилось сталкиваться с поездами, например, по работе, я ездил к станции Шиест. Шиест – это просто станция, там поселка нет, это поселок Урдома. Несмотря на то, что это Архангельская область, ближе всего там находится Сыктывкар, место, где есть аэропорт, куда быстро добраться, и сообщение железнодорожное. Там я поехал в купе, комфортное место. Оказалось, что там еще не было народу. Это был переделанный старый вагон, в нем был запах печки, значит. Купе, в принципе, обновили чуть-чуть, да, но вот эта советская ДСП, фанера, она сохранилась. Это вот такой был, наверное, поезд мечты. Я подумал, что вот в этом поезде в детстве я бы проехать хотел. Да, вот с таким же, с одной стороны, вот этим ретро-видом, но нормально отапливаемый, с нормальным окном, с нормальными полками. Летом, я так понял, даже в нем включается кондиционер, на него поставили, с биотуалетом. В общем, все прекрасно, да, и все-таки с этим вот, что это старый поезд. И что-то, наверное, в моей голове немножко после этого стало на свои места. Сейчас, когда ты начинаешь вспоминать, и этого вот не хватает, действительно, наверное, не хватает, и все-таки это иногда нужно было делать. Вот это, я понимаю, да, в нем было, может, сложно заснуть в этом поезде, который постоянно заходят люди и выходят люди, но сам поезд как бы тебя баюкал вот этим своим качанием туда-сюда, вот монотонными звуками дороги. Может быть, кстати, это из-за не очень хорошей звукоизоляции тоже происходило. Ну, в общем, вот это ощущение ни с чем не перепутаешь, и погружение в сон тоже. Не зря на Ютубе можно обнаружить достаточно много таких ASMR-видео со звуками поезда.

0: На этом наши истории, связанные с поездами, не подошли к концу. Но, наверное, самое важное, самое интересное, то, что мы хотели сказать и сами себе, и вам, мы уже сказали. Поэтому мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось, пишите. Мы продолжим разговаривать с вами о былом, о нашем былом. Мы пока думаем, как вас подключить к этому разговору. Может, письмами, может, войсами. Мы вам обязательно сообщим, как только придумаем. Мы должны для этого созреть. И, может, и вы должны для этого созреть. Подумайте. Пожалуйста, напишите свои мысли по этому поводу на электронную почту podcasts@meduza.io. Ну, а мы будем прощаться. До свидания.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст «Атлантида».
0: Запоминаем название.
1: И подписывайтесь на нас в тех приложениях, в которых вы нас сейчас слушали. Всем пока!

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. У людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан, про них можно на что-то найти по-русски, и они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому, что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему это все не знают. И про эту историю тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтадо, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтадо выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтадо, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес – это очень популярная фамилия в Испании. 2 человека из 100 носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мои биологические родители, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ее удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорит, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам. что они хорошие католики и честные люди. Ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: «Я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон», и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычная мама, у нее было уже двое детей. Девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией. А когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла. Госпиталь ее похоронит сам. Простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году. История похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подал на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтада, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже после франкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которую ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая» и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии. Но во многих отношениях, конечно, франкистская Испания – это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию. В результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий, реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и формы этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории, про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории. И важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены. Вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую, католическую, фалангистскую семью. Фалангисты – это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей. Как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями, монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят от вы их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался, и в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результата франкизма, и поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств, не все из них жили в фалангистских семьях, некоторые у них по каким-то причинам не отправили в семьи, и они жили в Auxilios Sociales, приютах для детей, и где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособлены к жизни. Потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия, они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие-долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринированный, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что это логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше, и детям, может быть, будет лучше. Потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы. И когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. У людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то. Это была диктатура, которая называется Dirty War, грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделы десятки тысяч людей исчезли. Это так официально называлось практически. Ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю, по понятным причинам. Потому что депортация детей с Украины – это первое, кажется, официальное обвинение международных преступлений, преступлений против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львов-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправдано, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но, с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий, чего вы хотите. Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это очевидно огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Ну, она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения? Как можно исходить из того, что твой ребенок 15-летнего не читает твоих интервью? Люди удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще свойственна. И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины это мне неизвестны, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее. И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление, я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени стоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих семейной истории этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда. И ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей попадают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России, или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится...

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльцков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там, какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой, а заботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле и музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом все мы сегодня поговорим, так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го. И нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69 годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции, то есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка — это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавали, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия. И, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов, к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором она появилась, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. И люди, по примеру там тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом. Что-нибудь оттуда послушаем.

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанным? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там, Beatles, Rolling Stones, там, Animal, ну, всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще, вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них. Одноименно очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, а значит психоделический рок. Психоделик — это вообще все вот это вот рок-революция. Главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения, хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год, 68-й год, это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года, протесты во Франции, там баррикады, в Америке, в Англии, то есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками, там, да, протест Чехословакии, после того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом, решил танками все дело задавить. Ну, у каждого свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим. То есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще. Потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали, и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило, таранило и таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно, там, этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну то есть рок Южной Америки, там группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группы Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там Ник Дрейк, к примеру.

0: да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, да, 71-й, после того, как уже рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу, а вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончим. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. То есть происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию и войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, когда, ну, вы ели через день, через два. То есть был очень тяжело было жить. Потом еще какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали. Потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да. Вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно. И вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки, то есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что, ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где, ну, это поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают. Это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, вот тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 53-м году, когда, собственно говоря, Кореи разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 54-й год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там, в этом Вьетнаме, какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США, тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 54-м году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР, но потому что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы в Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь, все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать. Нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, это вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другая страна, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, Ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими, даже вот какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, в послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хиппарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да, они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да, и вот на этом вот улучшении люди хотят еще больше улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация, то есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали, какая-то там война, это все плохо, ужасно, мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни, и они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничего не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ни о чем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомата. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться, потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят там, ну, заняться нечем, тупо, они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами, а последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей странились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там, а там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряется классовое противоречие, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.